0: Мода. Ценители модной одежды часто зрительно выбиваются из толпы, однако не всегда эти отличия заметны невооруженным взглядом. И необычное скрыто от посторонних глаз. К примеру, в Великобритании разработали куртку из камня. Точнее, из 54 тысяч маленьких сланцевых плиток размером 5 на 5 мм и толщиной всего 0,5 мм. Каждая плитка при сгибании рукавов приподнимается и заходит друг на друга. Таким образом, материал движется вместе с владельцем. Создавали куртку в несколько десятков этапов, самым сложным из которых была резка сланца на специальном станке. Пока предмет одежды существует в единственном экземпляре, который уже оценили в 50 тысяч долларов. А более массовая и пригодная для носки версия ожидается примерно через 2 года. В планах использования в производстве гранита, мрамора и песчаника. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Хит Ньюс. Здоровье. Принято считать, что мы сами виноваты в наборе лишнего веса. Однако недавнее открытие ученых из Дании показало, что это не совсем так. Правда, пока речь об экспериментах на мышах, но все же. Исследователи нашли в организме белок, решающий сжигать жир или накапливать. Этот механизм работает вне сознательного контроля, так что сила воли тут ни при чем. Что особенно интересно, на холоде уровень этого белка подскакивает в 90 раз. То есть природа буквально встроила в нас кнопку «похудеть», но для этого нужно мерзнуть. Плюс белок подчиняется биологическим часам. Ночью он спит, а перед пробуждением просыпается, но пропущенный прием пищи или холод может сломать весь график. Ученые выяснили, что у людей с высоким содержанием этого белка в подкожном жире индекс массы тела обычно ниже. В открытии уже видят основу для терапии болезни обмена веществ. А пока можно хотя бы снять себе вину за лишние килограммы на боках. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угости сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: гаджеты. Смартфоны и компьютеры неумолимо меняют не только нашу жизнь, но и внешность. Международная команда ученых составила портрет наших потомков, рассказав, какими будут эталоны красоты будущего. Итак, наши прапраправнуки будут обладать более длинной и широкой стопой, а пальцы на ногах станут короче, поскольку уже сейчас наши современники стали реже ходить. Также сутулость и сильный прогиб в пояснице в будущем станут абсолютной нормой. Помимо этого, человеческий таз станет узким, а девушки с пышными формами уже перестанут будоражить мужское внимание. Эксперты также отмечают, что человек разучится шевелить ушами. Однако, чего мы точно не лишимся, так это волос. Ну а пока этого не случилось, рекомендуем отвлечься от смартфонов и пойти на хорошую пешую прогулку, которая улучшит самочувствие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Опа!
10: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Во вторник. В 8 вечера. На канале «Суббота». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит FM.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О, Капибара.
4: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Стейк Изи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной

бургером. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+. Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Гаджеты. Наши смартфоны позволяют оставлять в памяти множество моментов жизни, как будничных, так и праздничных. Причем в очень хорошем качестве. Тем временем представители одного из популярных производителей гаджетов выяснили, что россияне фотографируют чаще, зачем и насколько им это нравится. Оказалось, что треть опрошенных не нравится фото с собой, а большая часть посещает разные локации вроде выставок, спортзалов и ресторанов для создания и публикации красивого контента, а не по прямому назначению. Что интересно, 25% опрошенных постоянно фотографируют свою еду, но не знают зачем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адам Фатерешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Здрасте.
1: Доброе утро, друзья. 8 октября, сегодня четверг. День, когда мы расстилаем перед вашими глазами, ногами и телом красную ковровую дорожку. Что это значит? Не бойтесь. Нужно просто на нее наступить и пройтись. Вот там вот в конце, там суббота, там воскресенье, там веселье.
2: А я говорил,
1: что?
2: Прекращай покупать вот эти продукты у бабушек.
1: Что?
2: Что с тобой происходит? Что ты говоришь
1: что?
2: Такое?
1: Да.
0: Ребята, четверг, прекрасное настроение. Утро, раннее, рассветы. Красивый рассвет в Москве, между прочим. Обратите внимание, если вы находитесь в этом городе. Ну и, конечно, в своем любимом городе. Просто улыбнитесь даже дождливому небу, если у вас идет осенний дождь. Вот
1: да,
0: так.
1: Сегодня день солнечных улыбок, поэтому без них, без улыбок вообще никак не обойтись. Ну и Всемирный день зрения. Все, у кого хорошее зрение, завидуют. До конца, как говорится, от начала до конца.
0: Интересно, совпадение ли?
1: То, я что... хотела тебе сказать, что ты сегодня пришел в очках в новых. Я такая думаю, о!
0: В новых, в первых с детства.
1: Да, причем это такие очки, на которые смотришь и думаешь, мне тоже такие хочется.
0: Я обещаю, мы сделаем кружочек по поводу моих очков сегодня в честь Дня зрения, раз уж так вот выложим в мессенджер Макс так, или куда-нибудь еще, вот увидите, что это такое.
1: Ну, а вообще хочется, чтобы зрение у всех было хорошим, а если даже случается так, что оно портится, чтобы быстро вы решали эту проблему.
0: Как вы ходите в очках, я вообще не понимаю. Меня укачивает, у меня кружится голова, я капризничаю.
1: Я сделала операцию, вот так вот и хожу.
0: Так, ребятки, в этом часе поговорим о другом здоровье, о массажах.
1: Вау, это хорошо.
0: Смотри, поговорим о массажах в одной новости одновременно и о велосипедах.
1: Я знала, что есть какая-то связь.
0: Маленькая. Вот. Ну и чтобы солнечные улыбки у нас на лице остались, расскажу вам про один очень странный аквапарк. Вот. Посмотрим видео с вами вместе, поговорим об этом. Очень интересно.
1: Адама Фатерешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: На чемпионате мира по шоссейным велогонкам в Монреале, который проходил, в заезде принял участие массажист сборной Словакии. Мужчина занял место в команде после того, как спортсмены из команды получили травмы. Вот так вот.
0: Он, ты представляешь?
1: Так оказалось, что массажист раньше сам занимался велосипедным спортом, но последний раз участвовал в соревнованиях где-то плюс-минус там 9-10 лет назад. И в Канаде ему пришлось вот как раз внезапно выйти на старт, чтобы его сборная не потеряла очки. То есть, если бы они на этом соревновании снялись бы, то, соответственно, очки потеряли, не попали бы на Олимпиаду 28-го года в Лос-Анджелесе.
0: Команда.
1: Я вообще считаю, что
0: Это же круто.
1: Зачем вам такая команда, в которой массажист не может за вас в соревнованиях поучаствовать?
0: Зачем вам такая команда, в которой нет массажиста?
1: Это, кстати, тоже, да, вот.
0: Дело нужное, на сборах, представляешь?
1: Неизвестно, какими они там по счету пришли, но явно не первыми.
0: Главное, что не слетели, в принципе.
1: Мне кажется, он так и приходил, говорит, слушайте, ребят, да не расстраивайтесь. Главное, что не побед, главное участие.
0: А с другой стороны, для него это ж тоже как хорошо по работе. Вот он летит на велике, да, параллельно же много разных спортсменов.
1: Карточки, визитки раздает.
0: Да, он такой, так, у тебя что-то с ногой, я вижу, как немного отстает, а у тебя что с плечами?
1: Но на справедливости ради он в интервью еще рассказывал, что поучаствовать в чемпионате мира по велогонкам была его давняя мечта, и ради нее он вообще на велике кататься начал. И он ее осуществил таким вот образом.
0: Ну что, мысли,
1: класс,
0: получается,
1: молодец,
0: материальные.
2: Молодец.
0: Ура.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространено.

0: распространяется на новые автомобили Volvo K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
0: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
0: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7:16 в Москве. Продолжаем наш «Зеленый хит». Каждое утро на радио «Хит ФМ» говорим о простых экологичных привычках. Делимся своими и узнаем ваши. Чуть позже будет новая хит-миссия «Дня для вас», а пока наша уже традиционная утренняя проверка себя. Да,
2: Адамов? Но мы начинаем сами с себя, как и надо. Меняем мир с себя.
1: Опытом делимся. Я, например, стараюсь заранее продумать, какие продукты мне действительно нужны. Потому что раньше могла набрать всего с запасом, чего-то ненужное, потом все портилось. Ну, и ты же понимаешь, да, что такое вот обнаружить в холодильнике то, что уже вышло из срока годности.
2: Бедный чеснок, который годами лежит там.
1: Сейчас я покупаю по списку, и выбрасывать практически ничего не приходится.
2: Слушай, ну а я стараюсь не списывать вещи со счетов сразу. Как только она, вот, знаешь, сломалась, и сразу говорю, все, бегу за новой. Нет, такого нет. Особенно вот это касается техники. Сначала выясняю, можно ли починить. Очень часто оказывается, что проблема вообще небольшая. И для меня это было удивление. И после ремонта вещи еще спокойно служат несколько лет.
1: Через несколько минут очередь за вами. Объявим новую хит-миссию и узнаем, какие экологичные решения работают уже в ваших домах. За лучшую идею подарим приз.
0: «Зеленый хит»

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 7, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 14 градусов тепла, будет облачно, без осадков. Вечером также комфортно, свежо и где-то плюс 10.
2: Реклама. Вторую бумагу для выпечки по клан ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
10: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
12: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
13: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.
0: HIT-FM.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: 7:26 в Москве, друзья.
2: Это проект «Зеленый хит». Я напомню, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. И вот так звучит сегодняшний хит-миссия.
1: А расскажите, как вы сокращаете количество мусора дома? Может быть, покупаете только нужно? Или выбираете товары без упаковки? А что-то используете повторно? Делитесь своими решениями.
2: Ну, отправляйте свои сообщения нам в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю, 8-925-007-1074. Автор самой интересной и полезной идеи получит экологичный подарок.
1: Ждем, посмотрим, какие способы уже работают у слушателей радио «Хит ФМ».
0: «Зеленый хит»

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: 7.33 в Москве. Продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад мы спросили, как вы сокращаете количество мусора дома. И вот сообщение ваше.
2: Вот Алексей написал: у нас дома появилась привычка. Никакой одноразовой посуды. Завели красивую многоразовую бутылку для воды и термокружки. А еще начали компостировать очистки от овощей на даче. Вместо пакета с мусором теперь ведро органики, которую отдаем земле.
1: Класс. Мария пишет: я детей обучила сортировке мусора на переработку. И даже самая младшая в 3 года знает, что коробочку от кефира надо положить в раковину, чтобы мама помыла и отдала на переработку. Ничего себе.
2: А вот мне Дима, мне кажется, очень комплексно подошел. Купил кофемолку и завариваю зерновой кофе. Никаких капсул. И знаете, это не только уменьшило мусор, но и сэкономило бюджет. Всем советую начать с малого. Это, кстати, реально экономит бюджет, действительно.
1: Вот Рома поделился: мы покупаем без лишней упаковки, выбираем долговечное многоразовые вещи, сокращаем бумажные отходы, остатки овощей или еды отдаем животным.
2: Ого.
1: Я представляю этих животных такие.
2: Опа-на! А еду, а можно еду уже, наконец, а не остатки?
1: Картон,
2: вот.
1: Наконец-то.
2: Мечтали. Тащите сюда. Да. Ну, в принципе, коты перерабатывают картон, будь здоров.
1: Это да. Просто так. Они не едят, а скорее обустраивают свое жилье.
2: Жилище. Да. Гнездышко. Угу. В общем, мы обещали, что выберем самую крутую историю. И тут, вы знаете, у Юли из города Выборг история, где она настолько комплексно подошла к вопросу. Смотрите. Доброе утро. Все сдаю в переработку. Покупаю продукты только в бумажной упаковке, чтобы сдать в макулатуру потом. Пожалуйста, это на самом деле рабочая схема. Сам пользовался, сам делал одно время, вот так что работает.
1: Встречаем Юлю!
2: Юля, привет!
3: Доброе утро, доброе утро!
2: Юля, вот смотри, как человек, который прошел через это, я хочу тебя спросить, а вот у тебя насколько большая квартира? Ты же, это же явно в маленькую квартиру столько картона не сложить.
3: Ну, почему? Ну, просто надо чаще сдавать. Хорошо, что сейчас пункты открываются сбора. Можно и пластик сдавать, и бумагу. И, кстати, эти органические отходы у меня дома, да, декоративный кролик. Он, кстати, их и ест. Огрызки от яблок, вот это вот все, капустки, кочанок.
1: Все-таки коты уходят в прошлое.

0: Нужен кролик.
1: Кролик. А потом еще, знаете ли, на Новый год и подарок хороший.
0: А потом они быстро размножаются.
2: Нет, уже 10 лет живет, уже мы его любим.
0: А как зовут?
2: Луна.
0: Луна.
1: Девочка? Мальчик.
2: Девочка, да.
0: Ты знаешь,
1: ладно,
0: разное бывает.
1: Мы тебя поздравляем.
0: Еще раз
1: аплодисменты. Аплодисменты. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь от нас экологичный подарок. Вот, спасибо тебе за твою историю. Спасибо за то, что бережешь природу и экологию.
0: Да. А уже завтра в это же время ловите новый хит миссию. И мы посмотрим, чем еще нас удивят слушатели радио Хит ФМ.
3: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное.

0: и активируют иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
15: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Вот только представьте, бассейн, розовые горки, все розовое, вокруг зеленое. Вот, правда, есть нюанс. Все с пятачками, стиль пятачков.
0: Не поняла, свинки?
1: Носики, да.
0: А, ага.
1: И только свинки могут там плавать. Вот так.
0: Это что-то описал, остров, что ли,
1: какой-то? В Камбодже открыли аквапарк, где свинки плавают в бассейне и прыгают бомбочкой.
0: А людям совсем туда нельзя?
1: Ну,
0: даже фото сделать?
1: Не, ну, может, конечно. Но оно надо тебе. Вот. Но выглядят они такие счастливые. Можно говорить свиней? Я таких счастливых свиней никогда не видел.
0: Ну, это, видимо, для тех, у кого свиньи дома живут.
1: Да нет, это просто вот зоопарки так сделают. Да, нет, для свинок. Нет, там сзади, конечно, есть, ходят группировка гусей на заднем плане, но к ним вопросики. То есть в остальном просто очень смешно и очень классно выглядит, на самом деле. И я подумал, а ведь это же отличная идея для каждого зоопарка, что-то сделать такое, где они будут себя чувствовать потрясающе, ну, раз уж они в заперти сидят.
0: Я, знаешь, почему-то представила, как мне кажется, неправильную картину, но она забавная. Я мини-пигов представила.
1: Так там примерно плюс-минус и есть.
0: А, то есть это не вот эти из бабушки деревни огромные.
1: Так они их, слушай, они застрянут там в этой. Они просто такие, слушайте, ну давайте.
0: Такая бомбочка получится.
1: Да, давайте честно, меня растили не для горок, вот, а для стола.
0: Не
1: вот,
0: для развлечений.
1: Да, а вот эти маленькие веселые, класс. Да, они там угорают. Но я тебе еще раз говорю, я залил видео в мессенджер Макс. Я вам рекомендую обратить на панику гусей, чтобы они в шоке там просто.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит FM».
2: Восемь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит FM». Здесь А. Адамов и Т. Терешкова. Утреннее шоу. Здрасте.
3: Здравствуйте, друзья. 8 октября, четверг.
2: Четверг.
3: Ой, такая радость, на самом деле. Я не успел заметить, как пролетела практически вся рабочая неделя.
2: Есть такое. Неделя быстро пролетела, да.
3: Такое ощущение, что у меня только второй глаз проснулся, а уже четверг.
2: Вы спите, конечно.
3: Ну, извините, я в режиме сохранения энергии, как я говорю, в те моменты, когда я туплю, знаешь, зависаю, такая, не трогай, я в режиме сохранения энергии.
2: Вы мишка?
3: Нет. Сегодня день рождения отмечает Мэтт Дэймон.
2: Мэтт Дэймон.
3: Нравится тебе этот актер?
2: Я его путаю все время со вторым вот этим.
3: Честное слово, вот вообще не вызывает никаких эмоций. А вот Сигурни Уивер, вот эта актриса, она просто невероятная. Все фильмы, в которых она снималась, я обожаю. Ну, в «Аватаре» она прекрасна. В «Чужие», «Чужой», вот это все, вот там она просто красотка.
2: Я сейчас поймался на мысли, а чем отличается «Аватар» от «Чужого»?
3: В принципе. Много чем.
2: Сняли просто костюм с человека.
3: Тем, что, наверное, «Аватар» ты не смотрел, а «Чужой» смотрел?
2: «Аватар» я смотрел. Почему?
3: Да ты что?
2: Представляешь, вот там это вот это вот да. Вставляли хвосты куда-то там, все синие.
3: Это единственное, что ты запомнил.
2: Деревья. Мужик какой-то лежал в ящике там в воде все время.
3: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Засыпал, я помню.
3: Хорошо, что ты не описываешь фильмы, иначе никто бы не ходил в кино, не смотрел.
2: Я трейлеры озвучиваю, так что все нормально.
3: Ладно, все. Сигурни... Мэтт, happy birthday.
2: Митя, да, Сигуня, да. С днем рождения. Уверен, вы нас слышите.
3: Да. Что у нас в этом часе? Какой
2: так,
3: план?
2: Раз уж заговорили про звезд, тогда так будем делать. Поговорим про Джастина Тимберлейка.
3: Ага.
2: Парень ударился в извинения за NSYNC.
3: Ой, ну начинается. Зачем вырошить прошлое?
2: Там все смешно, поверь.
3: Хорошо.
2: Вот. А еще поговорим про деньги. Вот, попахивает новой валютой.
3: Вау!
2: Причем попахивает в прямом смысле слова.
3: А у нас будет такая валюта?
2: Думаю, да, рано или поздно.
3: Окей.
2: Хит-гайд у нас будет культур-мультур. Тут намечается поговорим о еде и руках.
3: Ага.
2: Вот. Ну и поиграем в игру «Актерище». Напоминаю, это наша новая игрушка, она стартовала в этом сезоне. Вот, мы играем, открываем актерские курсы, так называемые. В общем,
3: Школа актерского мастерства,
2: да.
3: Адамова и Терешковой.
2: Нет, мастерская.
3: Мастерская, да, хорошо звучит.
2: Так стильно звучит.
3: Да.
2: Вот, в общем, поиграем в этом часть. Вот такой план действий.
3: Адамов, Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу Hit FM.
1: 8:08 в Москве. Всем приветики.
2: Итак, скоро будем говорить, вы что за своими деньгами не убираете?
1: Да, что происходит?
2: Да, что происходит? В сети придумали свою версию российской купюры номиналом 2000. Да, она называется «Две котыщи».
1: Подожди, не поняла.
2: Котыщи.
1: Две котыщи?
2: Котыщи. Я тоже несколько раз спрашивал, когда мне говорят «котыщи».
1: Ну и что?
2: Там нарисован не Ленин, там коты. Вот, кот сидит такой дикий какой-то, вот. Домашний.
1: Ну, на бумаге, да?
2: Ленивый. Ну, нарисован на купюре, конечно. А так это та же самая купюра 2000 рублей, только с котом. Вот. И я подумал, почему я взял эту новость? Это же гениально. Это просто фантастически. Взрослые люди возвращают вот это. Я возглавить хочу коалицию банков, которые будут выплачивать кредиты листиками. Я готов.
1: А деньги-то настоящие?
2: Ну, котыщи. Иди скажи этим людям теперь, что котыщи не существует.
1: Нет, ну знаешь, надо проверить все-таки котыще где-нибудь в глубинке.
2: Ну, котыще.
1: Вот если зайдет, если у людей в карманах будут котыщи.
2: У людей в карманах денег нет, у них есть котыщи, понимаешь? Все прекрасно. А знаешь, еще я так считаю, что эти деньги надо тратить только на котов. Это оборот, рыночные отношения внутри котов.
1: Кстати, да.
2: Понимаешь? То есть, вот ты заработала, там, не знаю, там, 100 тысяч рублей. Тебе говорят, вот ваша зарплата, заберите, пожалуйста, да. Такая, и ты пишешь отдельно, а премию, пожалуйста, котыщами выдайте мне. Тебе выдают котыщами премию, ты только на кота можешь потратить.
1: Жалко, что эти котыщи несъедобные.
2: В смысле, а рубли тебя не смущают, что они несъедобные?
1: Вот это нет.
2: Вот, а так, смотри, купила корм на 2000 котыщ. И котик счастлив, а свои деньги
1: шикарно
2: не потратил.
1: Я сейчас в каком-то параллельном мире нахожусь.
2: Котыщи, прекрасно.
3: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это...

Магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Я в...

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на .yandex.ru/business. 0+.
16: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 8.16. В Москве это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио «Хит-ФМ».
1: Прямо сейчас будет «Хит-гайд», он же «Культур-мультур». Давно у нас не было этикета. Вот, обсудим, какие закуски можно брать руками из общего блюда.
0: Угу.
1: О, а то я знаю
0: таких полезно,
1: людей.
0: Да.
1: Хватают все сразу. Моё.
0: Никому больше не достанется.
1: Такой, это же икра. Моё.
0: Моя.
1: Вот, моя. Поехали. Хлеб, багет, хлебные палочки первые, да? Их специально подают без приборов, так что смело берите руками. Ничего страшного тут нет.
0: Есть люди... Странно было бы, если бы ты с вилкой и ножом хлеб
1: резал. Есть такие люди, которые туда вилки суют. Нет, подождите, смотрите, я сейчас объясню. Есть большая разница взять кусочек и положить себе на тарелку и перелопатить руками все куски и найти самый хороший. Это вот разные вещи.
0: Это мой, он смотрит на меня.
1: Так не надо делать. Дальше идем. Оливки, виноград, орехи. Главное, не зачерпывать сразу горсть, а брать по одной-две штучки.
0: Руками?
1: Руками.
0: Фу.
1: Что значит фу?
0: Я не представляю, как ты оливки руками берешь.
1: А как ты виноград руками берешь?
0: Не беру.
1: А чем ты берешь?
0: Есть такие, типа, как его называются, палочки.
1: Какие палочки?
0: Острые.
1: Это зубочистки.
0: Да.
1: Это после нужно. Дальше идем. Канапе и тарталетки. Если они маленькие, рассчитаны на один укус, руки в помощь.
0: Да, вот это вообще вопрос.
1: Но когда это уже пирог, не надо руками это брать. Берите, пожалуйста,
0: так это не должно называться канапе.
1: Ну, канапе, это ты, у вас канапушки вылезли, вот это вот тебе говорят, канапе. Вот, чипсы, крекеры, нарезанные овощи, особенно если рядом есть соус, берем и макаем, наслаждаемся, не переживаем. Не, кстати, самое ужасное, это когда человек берет, там, не знаю, какой-нибудь овощ вилкой, начинает макать в общий соус, и потом эту вилку облизывает, потом берет новый овощ
0: и снова макает.
1: Вот, лучше уже руками. Но еще раз говорю, смотрите, то, что я сейчас рассказал, это значит, что вы аккуратно пальчиками взяли и положили в пищеприемник. Вот, не надо мыть руки там. Это вот еще раз повторяю, пожалуйста. Ну и последний пункт, это долма. Конечно, ее тоже желательно есть руками, это правильно. Это очень вкусно, слюнька потекла, очень вкусно.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Запомните, это все приятного аппетита.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 7, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 14 градусов тепла, будет облачно. Вечером без осадков и где-то плюс 10.
2: Реклама. Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.
0: «Хит-ФМ»

0: Актерище.
1: 8:28 в Москве. Прямо сейчас двери открывает мастерская Адамова и Терешковой. Актерские курсы. Мы хотим знать, насколько вы актер.
2: Не то чтобы мы такие очень серьезные, важные преподы, которые будут у вас, как говорят в институтах, топить, да, получается?
1: Да.
2: Мы будем вам помогать.
1: Нет, у нас есть хороший полицейский. Это,
2: да.
1: Это Диана. И плохой полицейский — это я, который вечно всем недоволен. И переигрывать я не верю.
2: А главное, эти навыки театральные пригодятся вам в дальнейшем.
1: На работе, например.
2: Ну,
1: вот
2: да.
1: Вы будете сейчас играть, опоздаете на работу. Вас спросят, почему опоздали? И вы такие... Я!
2: Слушай, а когда ты находишься в очереди где-нибудь, я не знаю,
1: вот
2: получая
1: это...
2: загранпаспорт...
1: Откройте вторую кассу, когда
2: я
1: надо.
2: Я только спросить.
1: А, загранпаспорт же точно. Там касс нет.
2: А сам такой с кипой документов.
1: Хотя...
2: Я вчера здесь был, вот сейчас только спросить.
1: Вот видите тень на стене? Я вот столько здесь уже сижу, так что не надо мне тут.
2: Да.
1: Ладно, давайте. Теперь, чтобы поиграть в эту игру, вообще, как вы поняли, ничего сложного здесь нету. Только угораем. Вот и все. Поэтому прямо сейчас берите телефон и отправляйте в мессенджер Макс пароль. Звучит он так. Я актерище. Прямо сейчас отправляйте. И тот сегодня скучится 8. Сегодня тот, как кажется, 8-м, с тем и будем играть в прямом эфире. Позвоним вам лично, разбудим. Поиграем с вами в игру «Актерище». Номер, куда отправлять ваши пароли. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Туда отправляем пароль «Я актерище».
0: «Актерище».

0: позорище.
1: 8:35 в Москве. Ну что, Даша, мастерская театральная открыта. Сейчас будем проверять наших слушателей на
2: экзамены принимать
1: способности.
2: Будем.
1: Да, именно.
2: Итак, сегодня будем играть с Серегой. Алтайский край, город Рубцовск. Серега, привет.
1: Привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Так, Серег, смотри. Все очень предельно просто. Очень предельно просто. Три.
1: Класс.
2: Есть фраза, звучит она так. Спокойствие, только спокойствие.
1: Mm-hmm.
2: Легендарная фраза Карлсона.
1: Часто говоришь такую фразу?
3: Да, бывает.
2: Сейчас вспоминал, когда последний раз говорил.
1: Да-да-да, похоже, давно.
2: В общем, тебе надо эту фразу сказать в разных трех, скажем так, образах. И готов?
3: Да, готов.
2: Поехали, значит, смотри, давай. Первый образ будет такой. Ты качок в спортзале.
3: Спокойствие, только спокойствие.
2: Это очень круто. Молодец.
1: Какой-то быдловатенький такой качок.
2: Это такой, который сейчас 17...
1: Который бросит сейчас штангу?
2: Да! И ему там другой говорит, спокойствие, спокойствие.
1: Ладно, хорошо, дальше.
2: Теперь давай на выдуманном языке. У меня все время Дональд Дак получается, у тебя, думаю, что-то лучше получится. Давай.
3: На выдуманном языке?
2: Да.
3: Хорошо, так.
1: С каким-то китайским акцентом.
2: И тоже быдловатость такая спортзала появилась в конце.
1: Да, да.
2: Но засчитано, засчитано, конечно.
1: Да, следующий этап.
2: Как будто вдохнул гелевый шарик.
3: Спокойствие! Только спокойствие!
2: Я считаю, это твердая пятерка вообще за экзамен.
1: Ну, хорошо, у меня, конечно, есть вопросики, но окей.
2: А то, что гелевый шарик не вдыхал, так же звучит.
1: По-моему, не такой.
2: А ты думала, вот так?
3: Спокойствие, только спокойствие.
2: Нет, так это вот. Когда уже по-другому.
1: По какому?
2: Это когда гастроскопию делают.
1: Ладно, в целом, в любом случае, ты справился на все 100. Мы тебя поздравляем!
2: Серега, ты большой молодец. Спасибо. Получаешь от нас фирменный пауэрбэнк радио Хит FM, так что на заряде будешь точно всегда. Я знаю, что Серега сейчас находится в командировке. Вот, и в такие моменты, знаешь, кусочек утреннего шоу «Будить Алиш» будет у тебя в сумке и всегда спасать тебя будет, когда тебе будет грустно от того, что садится гаджет.
1: Ну, а вообще желающих было очень много. Давайте-ка еще недельку потренируйтесь, и в следующий четверг мы вернемся и снова проверим вас.
0: Актерище.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания.

0: Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: При отеках лимфомиазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл – 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2020 года. В Гиперленте.
8: Кроме ленты эконом.
7: Цены на минимум, выгода на максимум.
9: В ленте.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на «Лада.ру».
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
19: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
20: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8.46 в Москве. Всем приветики.
1: Тут одна блогер неожиданно вообще, то есть 2026 год, она неожиданно не то чтобы вспомнила про Джастина Тимберлейка, про него мы не забывали, но вспомнила про то, что он битбоксом занимался, понимаешь?
0: Да
1: в 2000-х
0: ладно?
1: Вспомни. Любой концерт, где выступали NSYNC, он всегда выходил вперед на первый план, такой тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк делал. Ну вот. А песня поп. Одна из моих любимых у NSYNC. Там же он вообще там целые полторы минуты битбоксит.
0: Да?
1: Да,
0: ну,
1: вот.
0: Мне кажется, это все равно не сильно его сторона.
1: И, в общем, она решила вспомнить и записала ролик об этом. То есть, спрашиваю, мы недостаточно говорим о битбоксе Джастина Тимберлейка. Ведь было время, когда этот человек прям посреди песни вдруг начинал. Ботинки коты. Объясню сейчас, что я имел. Ботинки коты. Boots cats. Это типа для битбокса такая фраза. Они выходят, вылезают на ней, как правило. Да, ну это вот boots cats. Вот. И в итоге... Ролик завирусился до такой степени, что сам Джастин Тимберлейк в комментариях ей написал.
0: Пустил слезу.
1: Нет, он извинился.
0: Зачем ты про это вспомнила?
1: Он не так написал. Цитирую. Я тоже часто вспоминаю то время. Ответов у меня до сих пор нет. Не знаю, как в полной мере извиниться за те мои амбиции, какими были они. Вот. Слишком много ботинок и слишком много кошек. Вот так.
0: Вот начинается. Я вот терпеть не могу, когда вот в прошлом копаться начинаю. Только уже прошло 100 миллионов лет.
1: Надеюсь, говорит, вы сможете меня простить. И еще. Не могу обещать, что не сделаю это снова. Да поможет нам всем Бог. Я очень надеюсь, что ты сделаешь это снова.
0: Он как плохой Санта. Обещает что-то. Он как будто бы нас шантажирует.
1: Ну, вообще, на самом деле, я когда смотрел там какие-то концерты Тимберлейка, помню, и мне прям очень нравился его битбокс. Что с ним не так-то? В какой момент битбокс это плохо стало?
0: Это неплохо.
1: Это герцогиня считает, что это вот плохо. Надо извиняться.
0: Странно. Я думаю, что дело в другом. Возможно, она к нему это пыталась подкатить.
1: Хочешь сказать?
0: А он такой, нет, я женат. Она такая, тогда я расскажу, чем ты занимался в молодости.
1: Не ее вот и бесится?
0: Да-да-да, именно.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: Скидка. Скидка. Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная.
3: Многоэтажные скидки и

0: беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара».
5: Есть два типа людей. Одни говорят:
6: «Смотри у меня».
5: А другие:
7: «Смотри, у меня в окнах».

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте.
1: Здравствуйте, друзья. 8 октября, четверг. Сегодня замечательный денек, чтобы уже чуточку задуматься о выходных. Но в целом пока еще максимально расслабиться нельзя. Поэтому мы еще в процессах рабочих. Мы еще с коллегами общаемся, пока с улыбкой. А что будет дальше, не знаю. Но чтобы как-то намного улучшить свое настроение и сделать день веселее и активнее, предлагаю обсудить вот что в этом часе. Адамов,
0: мы сегодня решили обсудить, какой фильм вы много раз смотрели, а полюбили его только сейчас. Наверняка у вас у многих были такие истории, когда вы какой-то фильм в детстве много раз смотрели, уже будучи взрослым смотрели, но он какой-то типа проходил мимо, а сейчас вы уже в осознанном возрасте вы посмотрели такие: а я многое потерял, не смотрев его раньше.
1: У меня так со всеми советскими фильмами. На самом деле, когда мама смотрела, я такая: о май гад, как это вообще? А когда подросла, вообще теперь у меня любимый топ — это «Вокзал на двоих», это «Девчата», это «Джентльмены удачи», вот все это.
0: Но «Девчат» я, кстати, понял уже будучи очень взрослым, то есть прям за 30 мне было, я так посмотрел и такой думаю: о, а тут прям интересно.
1: Единственное, что у меня не произошло, так это понимание неуловимых «Мстителей». Мама их просто обожала.
0: У меня обратная история с ними случилась. В детстве я обожал этот фильм «Неуловимые мстители». Меня за уши нельзя было оторвать от телевизора. А потом, когда я подрос, я такой: серьезно? Вот это я любил? И то же самое с «Д'Артаньяном». Вот. Обратная история.
1: Вкусы изменились. А с индийскими фильмами?
0: Я их как не любил, так и не люблю. Вот и «Ширли-мырли» я подрос, посмотрел, и я понял весь юмор. Ну, маленький был, я не понимал этот юмор, а когда вырос, я такой: а вот так вот оказывается. Ладно, теперь давайте вы. Какой фильм вы много раз смотрели, а полюбили только сейчас? Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку по номеру 8-925-007-1074, или отправляйте в группу Хит FM в Максе.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какой фильм вы много раз смотрели, а полюбили его только сейчас.
1: Виктор написал мультфильм «Волшебный лес», где кактус расцвел. Мишки Гамми занятно прыгали. Ну только, и в фильм момент... «Человек из бульвара Капуцинов» еще.
0: В какой момент вы только сейчас посмотрели «Мишки Гамми»? Это вот что в вашей жизни произошло, что такие «Помню, в детстве «Мишки Гамми» были, чего ты не смотрел, надо пересмотреть». Боже, как зря я не смотрел.
1: Вот еще сообщение. Таким фильмом стал фильм «Поколение». Пересматриваю его регулярно. Однажды ехал на работу, в машине включил себе этот фильм для поднятия настроения. Приехал на работу, включил продолжение на рабочем компьютере. Сижу, смотрю кино, приходит коллега и спрашивает: «А ты что, на совещание-то не пришел?»
0: Неожиданно. Нормально. Неожиданно. У меня было с «Большой куш» фильмом так. Я в детстве, когда посмотрел его в первый раз, я такой: чушь какая-то. Вот, а потом как понял, как посмотрел, как полюбил Гая Ричи. Так, «Москва слезам не верит», Елена. Вот слушайте, Елена, я чувствую, у меня будет такая же история с этим фильмом. Я еще до сих пор его не посмотрел ни разу. Что-то меня отталкивает, не знаю что.
1: Это же вообще самый лучший фильм. Я его, кстати, вот пересматриваю очень часто, но раз в год точно. Удовольствие.
0: Олег пишет: «Остров проклятых» или «Начало», потому что их надо раз 20 посмотреть, чтобы понять, что там происходит. Разносторонний фильм.
1: Я пока еще не поняла, мне сложно.
0: Надежда пишет: «Девчата», «Три метра над уровнем неба», индийский фильм «Любовь и предательство», «Танцор диско», «Зита и Гита».
1: Я одна из, наверное, немногих, кто пару лет назад посмотрел первый раз про Немо.
0: Мультик?
1: Не Немо, Нео.
0: «Матрицу»?
1: Да. Так. Я не смотрела, когда она выходила там 20 лет назад. И мне почему-то казалось это неинтересным. Киану Ривз меня не вызывал никакого восторга. А вот во взрослой жизни я пересмотрела и такая: вау! Причем даже спецэффекты, ну, вообще изменились, конечно, но они не напрягают, как вот в «Звездных войнах», например.
0: У меня тут недавно диалог был с Наташей Стахановой, мы сцепились языками по поводу Киану Ривза. Я говорил, что она говорит, в «Джонни Уике» он так себе, а вот «Матрица», я говорю: да «Матрица» — это шляпа. Вот, по сравнению с Джоном Уиком. Вот она говорит: ты посмотри. Я говорю: один раз смотрел «Матрицу» на пиратке в детстве, мне не понравилось. Она говорит: посмотри взрослым, ты поймешь. Да, и вот чувствуешь, что если я посмотрю, мне может понравиться.
1: 100% понравится.
0: Обещаю посмотреть. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере «Макс». Также в «Максе» есть группа «Хит ФМ». Пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем, какой фильм вы много раз смотрели, а полюбили только сейчас.
2: Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
12: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан». Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Переход на новый онлайн. Офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-05-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
1: 9:17 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем фильмы, точнее кино, которое вы в детстве, ну там, или раньше не понимали и не ценили. А сейчас, когда посмотрели, такие, боже, как я ошибался.
2: Тут даже есть тройка фильмов от Тайгера. «Большие надежды» с Де Ниро, Хоуком и Петроу, «Крупная рыба» с Макгрегором и «Семь жизней» Смит. И не то, чтобы я только сейчас понял, а скорее прочувствовал совсем по-другому. Ну да, действительно, некоторые фильмы, они с возрастом иначе воспринимаются.
1: Ты знаешь, я бы даже, наверное, немножко поправил бы тему и сказал бы так, что актеры определенные, чем ты старше становишься, ты лучше их начинаешь воспринимать, потому что вот смотри.
2: Или ситуации.
1: Или ситуации, да. Ну вот смотри, Роберт Де Ниро возьмем, да, в детстве мне вообще безразлично было, кто это. А сейчас, извините, это знак качества любого фильма. Леонардо Ди Каприо. Для меня он всю жизнь был вот этот мальчик из «Титаника», а сейчас... Извините.
2: Ну, смотри, мы опыта набираемся, шишки набиваем. И когда мы смотрим фильм, мы же, по сути, проживаем те же эмоции, что и герой. Поэтому, когда ты был 20-летний мальчуган, тебе было не понять драмы.
1: Ну, хорошо, вот возьмем Тома Харди. Я видел миллион фильмов с Томом Харди в подростковом возрасте. Мне вообще было фиолетово, что это за актер. А сейчас, извините, это один из моих любимых актеров.
2: А Витя вот вспомнила Кин-дза-дза. То есть, видимо, только сейчас полюбил.
1: Но на самом деле, справедливости ради, этот фильм действительно, по-моему, чем старше ты становишься, тем лучше начинаешь понимать. В детстве ты просто не понимаешь, что
2: там
1: происходит.
2: Я вообще его не смотрела.
1: Но у тебя... Мозг взорвется, я тебе хочу сказать.
2: Вот я боюсь. Я его берегу, но я очень чувствительный.
1: Другой фильм, по-моему, извините, если я ошибаюсь, Данелия, по-моему, снимал «Кин-дза-дза». И вот другой его фильм «Мимино» я тоже в детстве не понимал, но когда вырос, я стал фанатом этого фильма. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере «Макс». Также в «Максе» есть группа «Хит ФМ», туда тоже можно зайти и написать. Мы сегодня обсуждаем фильмы, которые вы смотрели много раз, но полюбили только сейчас.

0: Погода на Хит FM.
1: Очаровательные погоды стоят в Москве. Плюс 8 сейчас на термометрах. Светит солнышко. Днем нам обещают потепление до плюс 14. Вечером немного похолодает до плюс 6. Будет солнечно и без дождей.
0: Реклама.
2: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
3: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара».
12: Скидка!
13: Скидка!
12: Многоэтажная.
13: Многоэтажная. Многоэтажная.
12: Рассрочка.
13: Рассрочка. Рассрочка.
12: Беспроцентная.
13: Беспроцентная.
14: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
15: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. Киношную, я бы даже сказал. Какие фильмы вы много раз смотрели, а полюбили только сейчас?
2: Анастасия написала: «Место встречи изменить нельзя». Или «Вечный зов». Вот.
1: Вот, кстати, «Место встречи изменить нельзя» — это прям яркий пример. У меня то же самое. Я очень много раз смотрел этот фильм. Очень. И я никогда не понимал его культовости. Но когда
2: я вот сейчас не смотрела пересмотрел, во взрослом возрасте.
1: Вот посмотри, очень интересная картина на самом деле.
2: Да, мне тогда не нравилось, я не уверена, что понравится.
1: Но, как выяснилось, тебе многие фильмы тогда не нравились.
2: Это да, может быть, кто знает. Юля, особенности национальной охоты и рыбалки, раньше прям бесил. Зато сейчас, когда выросла, тосты просто супер. Кстати, меня тоже всегда бесили эти фильмы.
1: Да, потому что, давайте честно, потому что в подростковом возрасте никто не употреблял алкоголь. Вот. А когда мы подросли, и он так или иначе на столах появляться стал, мы начали понимать этот фильм.
2: Ну да. Потому я еще, там... например, тот самый человек, который красиво умеет говорить нужные фразы во
1: вот
2: время,
1: это неожиданно.
2: Скажем так, какого-нибудь праздника. Да, умею. А ты не знал?
1: 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Либо пишите в Макс в группу Хит ФМ. Мы сегодня решили обсудить, какой фильм вы много раз смотрели, а полюбили только сейчас.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 35 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какой фильм вы много раз смотрели, а полюбили только сейчас.
2: «Земля любви», «Земля надежды». Был такой бразильский сериал. Вот, мне не особо он нравился в начале детства, а потом я как поняла, как потянуло меня к земле.
1: А Ирина пишет: «Мимино, не могла досмотреть до конца, не понимала. Сейчас чудо-фильм. Каждая фраза, цитата». Ну вот я говорю, когда... Потому что там фразы... Знаете, почему я вот сейчас поймался на мысли? Мы стали это понимать, потому что это цитаты уже взрослой жизни, где мы живем. А в детской жизни мы не живем. В детстве мы что цитировали? «Кавабанга».
2: Да?
1: Пожалуйста, и «Черепашек-ниндзя». Угу. Вот. Андрей пишет: «Интерстеллар» и «Джентльмены» зашли только со второго раза, как и «Большой куш» зашел с переводом только «Гоблина».
2: Вот видишь, даже несмотря на то, что это такие легендарные фильмы, они не сразу всем нравятся.
1: Аленка пишет: «Доброе утро. Мультфильм «Труп невесты». Несмотря на то, что он старый, я смогла его полностью посмотреть только месяц назад. До этого не хватало терпения. Теперь он в копилке моих любимых».
2: Вот. Круто.
1: А еще же ведь есть, знаете, мультики, ну, допустим, вот для меня лично, там, возьмем «Шрека». Я взрослый человек, я обожаю «Шрека», я пересмотрел недавно его, и я еще больше углубился, насколько глубокий мультфильм все-таки там,
2: цитаты. На самом деле там очень много умных мыслей.
1: Вот,
2: и,
1: об этом
2: и правильных, да, несмотря на то, что это мультик. Кстати, я вот мне сейчас идею подкинула, надо пересмотреть «Шрека» все части. Мне там нравились песни, мне там нравилась история любви, она прикольная. Да и вообще он такой добрый, интересный.
1: И вообще в целом там философия, заложенная в мультик, она очень глубокая и классная. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере «Макс». Также в «Максе» есть группа «Хит-ФМ», пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, какой фильм вы много раз смотрели, а полюбили только сейчас.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Дорогой, а что это ты напиваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
19: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
20: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
21: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
22: У меня дело выгорело.
23: И сам я выгорел. Это не дело.
24: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
25: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
26: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 46 минут. В Москве мы сегодня обсуждаем фильмы, которые мы много раз смотрели, но полюбили только сейчас.
2: Вот от Емзара пришло сообщение. «Револьвер Гая Ричи» с первого раза не зашел, а потом, повзрослев, как зашел.
1: Это там же Джейсон Стэтхэм,

0: Стэтхэм волосатый.
1: Ой, я, кстати, не смотрела.
0: С длинными волосами.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Хотя бы поэтому нужно посмотреть.
0: Так, мультфильм «Ежик в тумане», 75-й год. Эльвира написала.
1: Кто-то пробовал его пересмотреть?
0: Кто-то пробовал его вообще посмотреть?
1: От и до.
0: Да-да-да. Манюня пишет: «Утро доброе. Свадьба в Малиновке. Как в детстве, так и сейчас. Этот фильм мне очень нравится».
1: Это да. Я, кстати, пересматривала в прошлом году. Надо в этом тоже сделать.
0: Вот интересное сообщение от Светланы. «Доброе утро. Очень стыдно сказать, но фильм «Брат» начинала смотреть много раз, а вот сейчас это мой самый любимый фильм».
1: А у Сергея «Ви». Вот полюбил только сейчас.
0: Кстати, «Ви», вот, ну, только тот, который с Куравлевым и Натальей Варле, я тоже, уже будучи взрослым, нормально посмотрел и понял, почему. Потому что, будучи ребенком, если бы я посмотрел, одному Богу известно, что бы я сейчас делал. Может быть, меня бы трясло.
1: Вот. Так, все, завершаем тему. Классно обсудили. Хорошо, что есть фильмы, которые вы спустя время только понимаете и начинаете любить. Вообще, кинематографы и отечественные, и зарубежные, это всегда круто.
0: Домашнее задание. Тебе пересмотреть «Шрека». И понять все там еще глубже.
1: А тебе вот этого «Ежика в тумане».
0: А мне «Москву слезам не верит».
1: А почему «Ежика в тумане» не хочешь?
0: Я уже смотрел много раз. Я не понимаю этот мультик.
1: Ничего не изменилось.
0: Да, ничего не изменилось. Ладно, ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Совсем скоро появится здесь Наташа Стаханова. Ей привет, вам до свидули.
1: Обнимаем и целуем. Пока.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Поддержки ОНО больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

Оно больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

0: на Радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, на волне Радио Хит ФМ. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, будем много играть. А какой статус берем сегодня? Сегодня четверг. А давайте, у нас сегодня все будет получаться. Ну, давайте, это ж круто. Поехали.
0: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на Радио Хит ФМ.

Мадонна на радио Хит ФМ про Голливуд. А тем временем Голливуд больше не знает, что снимать. Поэтому 26-й год оказался годом больших возвращений. Ну, например, даже «Человек-паук», да, друзья? Или «История игрушек» 5, если не ошибаюсь. «Дьявол носит Прада» 2. Ну, вот такое вот время. Кстати, у нас совсем скоро будет афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве, иду на всем. Ну, а прямо сейчас слушаем «Медузу» и «Генри Камомил» на радио Хит ФМ.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 11 градусов тепла, штиль, влажность 78%, давление в норме, и осадков нам с вами сегодня вроде как совсем не обещают. Ну, будем надеяться.
0: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: жить.
1: 0+. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка Легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба. 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11 октября. Москва. Улица Василисы Кожаной, 13. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит ФМ». 0+.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
13: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В театре Олега Табакова можно посетить

0: сдававшейся квартиры. Чтобы их оставили переночевать, один из них представляется сыном хозяина, о котором тот не подозревал. Хозяева квартиры ему верят и принимают парней в прямом смысле слова как родных. Однако никто не подозревает, сколько сюрпризов всем участникам истории готовит этот легкомысленный и отчаянный ночной визит. 16+.
1: Номер 2.
0: Центр современного искусства «Марс» представляет проект виртуальной реальности внутри шедевра. Новый формат знакомства с классическим искусством через современные технологии, личный опыт и эффект присутствия. Гостям предлагается выбрать свое путешествие, войти внутрь мира живописи или стать частью литературного произведения. Зритель проходит путь героя, перемещается между мирами и взаимодействует с персонажами, проживая темы любви, одиночества, ответственности, выбора и человеческой близости. 16+.
1: Номер 1.
0: Любители увлекательных музыкальных историй могут посетить культурный центр «Меридиан» и «Остров сокровищ». Один из самых успешных мюзиклов в истории российского театра, идущий с аншлагами уже 7 лет и полюбившийся сотням тысяч зрителей. В творческой копилке проекта множество рекордов. Оригинальный сценарий по мотивам романа Стивенсона, потрясающие песни, живой вокал, захватывающие бои и веселые пиратские танцы. 6+. С вами был Илья Алексеев. Проводите свободное время не скучно и хитово.
1: Иду на все.

0: Биби Рекса и Дэвид Гетта на радио Хит ФМ про грустных девочек. Песня, кстати, весьма новая, но уже на 16-м месте в нашем главном хитовом чарте. Значит, она вам активно, вы за нее, вернее, активно голосуете, она вам нравится. Друзья, возможно, такими темпами она поднимется прям в топ, мне кажется. Ну, через недельку, ну, наверное, через две, возможно. Ну, а как прямо сейчас обстоят дела в топе нашего главного хитового чарта, это знает Андрей Белов. Андрей...
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
2: Второе место.
3: Кимо Саундс, Rise Slow.
2: Первое место.

0: Эд Ширан на радио Хит ФМ. А вот мало же кто знает, что он долгое время обучал своего кролика игре на гитаре. Не знаю, научил или нет, но было дело. А еще он очень сильно любит кетчуп, друзья. Так сильно, что у него даже есть татушка и собственный бренд кетчупа. И назвал он его в честь себя. Вот так. Кстати, про еду, друзья. Сегодня с 5 до 6 вечера по Москве играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой в «Хит на вкус». И выигрывайте ужин на двоих в ресторане «Stick It Easy» и возможность попробовать фирменный бургер «Hit Easy» с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио «Hit FM». Ну а все подробности на нашем сайте hitfm.ru.
1: У тебя все получается.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: на радио Хит ФМ. На радио Хит ФМ.
1: Буквально через песенку, друзья, будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Алексеев нам расскажет про разработки таблеток молодости, а Акмаль споет очень красивую новую песню про любовь. Ну и главное...
2: Не напрягайся по пустякам. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Ну что, друзья, играем в хитбокс. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который там внутри лежит. Пытаюсь открыть ее. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появятся посты. Можно и туда, и туда. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером, давайте 32. Подарю настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Так, открываем. Что там на... этот раз. Я знаю, что... Ну, говорят, что на Земле 130 миллионов таких штук. Сейчас буду вас сбивать. А есть электроны, кстати, которые имитируют запах настоящих даже, представляете? Ладно, я сейчас очень сильно подскажу. Раньше про эту штуку была загадка, что она говорит, но молча. Но сейчас уже с голосом говорит. Итак, что же здесь такое? Жду ваши варианты, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации были следующими. Говорят, что на Земле 130 миллионов таких штук. Вот кто-то написал, что это селебрити. Ну, типа звезды. Есть электронные, которые имитируют запах настоящих. Варианты есть кукушка, зеркало, часы. Раньше про нее была загадка, что она говорит, но молча. Вот, есть вариант, что это радио. Но сейчас, конечно же, с голосом есть варианты и очень много правильных ответов. Конечно же, это книга, друзья. Самый обыкновенный наш победитель Артем сегодня. Артем, ваши аплодисменты. И дарим вам нашу классную настольную игру «Спойлер, все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за ваше классное. Мне про радио понравилось. Ассоциации. Кстати, знаете, что самая длинная книга в мире? Какая, знаете? Роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Говорят, что там 1 200 000 слов. Как раз, да, для внеклассного чтения. А, я помню. Кстати.

0: кстати, знаете, что ключевая тема вот романа «В поисках утраченного времени» — это феномен ассоциативной памяти, как раз та самая память, которую мы с вами в следующем часе будем тренировать в программе «Хитстери». Ну, то есть это способности воспоминаний всплывать в сознании под воздействием сенсорных впечатлений, запахов, вкусов. Ну, в нашем случае это музыка. Вот, и там, я помню, есть такой эпизод, где сцена, где герой окунает печеньку в чай, и вкус мгновенно воскрешает в его памяти детские переживания. Но мы будем это делать с помощью музыки, так что далеко не уходите, поиграем в «Хитстери» совсем скоро. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 12 градусов тепла, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 62%, давление у нас в норме, и сегодня вроде как осадки нам совсем не обещают.
0: Реклама.
2: Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
11: О, Капибара.
12: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Steak It Easy создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит.

0: стейки тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на стейки-тызи.ру. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
1: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
2: Любимые герои.
3: Ух ты, пух ты.
2: И новые персонажи.
4: Гость, нефтеды.
2: Барбоскины. 15 лет вместе.
5: Ура!
2: В кино с 8 октября.
6: Категория 0+.
7: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
0: 12+.
8: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Средняя продолжительность жизни в мире составляет 73 года, однако современные ученые планируют это изменить. К счастью, к лучшему. Эксперты из Китая ведут разработки так называемой таблетки молодости на основе экстракта виноградных косточек, которые, по теоретическим данным, могут привести к увеличению продолжительности жизни до 150 лет. Создать тот самый эликсир молодости ученые надеются благодаря работе искусственного интеллекта и генного редактирования. Однако, пока этого не случилось, ученые напоминают, что наиболее надежными и проверенными методами замедления процессов старения остаются правильное питание, регулярная физическая активность и поддержка умственной деятельности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
12: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
13: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять,

0: но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Shiva Sounds на радио Hit FM. Rise Slow, как это по-русски? Медленно, но верно. Знаете, в Италии был учрежден даже Всемирный день неторопливости, если я не ошибаюсь, 26 февраля. Вот его лозунг «Не торопись и насладись моментом». Ну, в общем, примерно об этом и песня. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый. Через полчасика уже будем играть с вами в хит-стори. Вот как раз и потренируем ассоциативную память. Ну, а прямо сейчас с нами Рэй Далтон. «All we got is love». Все, что у нас есть, это любовь.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

В этом часе, друзья, будем играть с вами в хитстери. Попробуем с помощью личных воспоминаний отгадать год одного прикольного стопудового хита. Алексеев забежит в студию, включит психолога и поразмышляет, почему многих раздражает общение с людьми. Айова нам споет про любовь, естественно. Ну а прямо сейчас Леони и Имран на радио Хит ФМ напомнят, что совсем скоро выходные. The Weeknd. Так называется трек.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
16: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
17: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: На радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, ныряем в прошлое. Запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, наслаждаемся, нагрянут воспоминания. Это я вам гарантирую. Хотя, конечно, песня у нас сегодня немного странновата. Вот. И если вдруг вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Итак, жду мессенджер Макс. +7 925 007 10 74. Екатерина вот пишет про вездехит. Вездехит, друзья, будет, но попозже. Мы сейчас в хистори играем, это другая игра. Так, сейчас посмотрим, есть ли у нас подсказочки, куда мы там с вами собираемся нырнуть. Какие-то странные. Слушайте, песня сегодня странная, и подсказки тоже странные. Найден древнейший предок человека. Помните, когда подтверждено наличие воды на Луне? А вот нормальная Леди Гага была признана лучшим новым артистом. В общем, ныряем, друзья. Далеко, но не очень. Готовы? Поехали.

Лазари, друзья, на радио Хит ФМ. Сегодня вот такой трек, это Доктор Кучо, Holy Spirit. Я думала, что у вас не получится вспомнить, но нет, хотя вот Михаил пишет, первый раз слышу. Михаил, ты знаешь, у меня тоже так вот получилось практически. Но Стас написал, 2009 год, я пошел в школу, помню, потому что мама везла на машине, там по радио играла, и вот вспомнил. Как-то хорошо ты натренировал ассоциативную память, Стас. И еще, так, на севере работал в 2009 году Алексей, и тоже огромными буквами написано, надо же, вспомнил. Вот, друзья, получилось у нас 2009 год вспомнить песню доктора Кучо. Holy Spirit называется. Ну, а прямо сейчас давайте-ка все-таки вернемся в 2026, и помогает нам Джоэл Кори прямо сейчас Whisper. I can't believe.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 13 градусов тепла, юго-западный ветер дует со скоростью почти 2 метра в секунду, влажность 60%, давление в норме, и вроде как сегодня совсем без осадков, обещают нам синоптики.
0: Реклама.
2: Скидка. Скидка. Многоэтажная. Многоэтажная. Многоэтажная. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка. Беспроцентная. Беспроцентная.
3: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на nash.dom.rf. Не оферта.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «КПП».

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с ясным

0: уже на следующий день.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovvio.style.
5: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие. Если при общении с людьми вас все раздражает, то, возможно, это сигнал вовсе не о том, что вам пора отдохнуть. Недавно канадские ученые выяснили, что раздражительность является признаком высокого интеллекта. Все дело в том, что высокий IQ почти всегда сочетается с низкой терпимостью к хаосу, лжи и странным нелогичным ситуациям. Как утверждают эксперты, в моменты спонтанной раздражительности мозг просто быстрее подмечает несостыковки и начинает возмущаться. Так не должно работать. Ученые также отметили, что подобная злость не про всплеск эмоций. Это внутренний датчик ошибки, который впоследствии превращается в гениальные идеи, проекты и решения, позволяющие изменить реальность. Так что не раздражительный, а гениальный. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: То, что я видел, будущее.
13: Фантастическая премьера.
14: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
15: Он перестал быть человеком.
16: Он угрожает уничтожить Землю.
13: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень. На платформах Кион и Окко. 18+.
17: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВВ.
18: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от VB Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте «Сохраним лес РФ».

0: Национальные проекты России. 12+.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

На Танго Уши, на радио Хит ФМ, ну, практически стопудовый хит. Друзья, кстати, у нас целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Выбирайте, какая больше нравится, ну, под настроение. Найти их можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья. Уже через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: на радио Хит FM.
1: В этом часе, друзья, играем в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Алексеев расскажет про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Так, что еще интересного? Градусы споют нам про реснички. Вот. Прикольная, кстати, песня. Ну и вообще будет очень много вашей любимой музыки. Вот такой вот у нас ритм в этом часе.
0: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Но это не про нас. У нас на Hit FM они всегда лайтовые и веселые, потому что мы много денег по понедельникам разыгрываем. Друзья, ну а прямо сейчас играем в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, спортивную коробочку. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды и еще что-то интересное. Вот. Либо теплый набор, шапка и перчатки. Ну, потому что, друзья, уже пора задуматься о теплых вещах. Скоро же зима. Итак, играем в настроение. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину, дарю вот такие подарки. Так что я жду самых смелых и самых активных. Телефон в студию звездочка 1074. Ну что, звоните. Желаю удачи.
1: Реклама.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Попсовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. На связи со мной Артем, город Москва. Артем, привет, привет. Алло, ты где?
2: Всем привет, привет.
1: Привет, привет. Артем, вот вышел на улицу, купил кофе и позвонил. Прям вот молодчина, настроение-то какое. А мы сейчас узнаем, какое у тебя настроение. От этого будут зависеть вопросы.
0: Настроение. Листопад.
1: Слушай, ну это прям вот, мне кажется, в точку, да? Листопад, кофе, красивый город. Артем, ты где?
2: Я слушаю.
1: Спасибо. Ну смотри, 5 вопросов про листопад нас с тобой ждет. Я должна успеть все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Не передумал, надеюсь? Готов?
2: Нет, готов.
1: Ну все, ладно, поехали. У деревьев, растущих под уличными фонарями, листопад начинается раньше, чем в лесу, да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Листопад – это способ дерева избавиться от вредных веществ, накопившихся за лето, да или нет?
2: Да.
1: Листопаду посвящен отдельный музыкальный жанр, да или нет?
2: Да.
1: Листопад помогает животным маскироваться от хищников, да или нет?
2: Да.
1: Ага, существует наука, изучающая листопад. Да или
2: да.
1: Нет? Да. Все. Молодец. Теперь расслабились, продолжай пить кофе, а мы будем проверять, получилось у тебя или не получилось. Итак, у деревьев, которые растут под уличными фонарями, листопад начинается раньше, чем в лесу. Ты не согласился и правильно сделал. Искусственное освещение, наоборот, немного задерживает начало листопада. Оказывается, слушай, ну плюс у тебя
2: да.
1: есть, молодец. Листопад – способ дерева избавиться от вредных веществ, которые накопились за лето. Ты опять и уверена. У тебя там по ботанике, биологии 5 было в школе, походу. Да?
2: Ну да.
1: Да, действительно, деревья используют листья как контейнер для удаления ненужных минеральных веществ. Листопаду посвящен отдельный музыкальный жанр. Но здесь ты тоже уверенно говоришь, да, оказывается, нет. Но нет такого жанра. Хотя, знаешь, тема листопада очень популярна там в поэзии, в песнях, естественно.
2: Я и подумал, поэтому что угодно есть. Ну, хорошо. Окей.
1: Да, ну не расстраивайся. Листопад помогает животным маскироваться от хищников. Ну, конечно, помогает. Опавшие листья создают шумовой фон, скрывающий передвижение мелких животных и служит укрытием. Ну и последний вопрос. Существует наука, изучающая листопад? Ну, конечно, фенология она называется. Ну, смотри, у тебя 4 из 5. Это прям даже очень хорошо.
2: Ура!
1: Ура! А можешь еще раз сказать «Ура!»
2: Ура!
1: Ура! Ура! Я поздравляю тебя! Ты мне... Вот мне это настроение поднял. Я не знаю. Спасибо тебе большое. Я думаю, многим слушателям тоже. Как-то вот между строк оно у тебя какое-то такое прям прикольное. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 14 градусов тепла. Западный ветер у нас нежно дует со скоростью метр в секунду. Влажность 60%, давление в норме. И сегодня вроде как совсем без осадков, обещают нам синоптики.

0: жить.
1: 0+. Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРМ, 111-774-668-98-40-0+.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
10: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть отечественный сериал «Хутор» про самоуверенного и циничного коуча по инвестициям в крипту, который задолжал бандиту крупную сумму. Из ситуации он решил выкрутиться необычным способом, прикинувшись Маугли, выйти из леса к людям и получить документы на новое имя. Полицейские, однако, отвозят его в некий хутор. Место, живущее традиционным укладом под руководством представительного мужчины, которого все называют «батя». Тот берется сделать из дикаря человека при помощи труда, телесных наказаний и отказа от благ цивилизации. Коуча играет Сергей Романович, а батю – Гоша Куценко.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился комедийный сериал «Американский сыр». События шоу разворачиваются в конце 60-х 20 века. Осужденный за взлом герой выходит из тюрьмы и пытается начать новую честную жизнь, зарабатывая на своем изобретении – чудо-дрели. Однако слишком многое препятствует его планам. Семья, в которой кое-что изменилось за время его отсутствия, криминальные типы, вторгающиеся в его мирное существование и даже божественное вмешательство. Главную роль в сериале исполнил Дэвид Ойелоуо. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: там я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рынку. Рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: Выбирайте удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Рэп Мафия Хаус на радио Хит ФМ, и, пожалуй, вместе с ним потихонечку буду исчезать из ваших приемников. Знаете, честно, никогда не играла в мафию, серьезно. Но мне больше нравится там Sims, Киберпанк, так все, ладно. Друзья, ухожу через 15 минут, встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show, но я желаю вам классного дня. Хит ФМ, пока-пока.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Ну что, господа, как ваши дела? Надеюсь, прекрасно, потому что сегодня четверг, а это, знаете ли, по сравнению, например, со вторником уже очень неплохо, согласитесь, если мы продолжаем ждать выходных или пятницы вечера. У кого что? У кого какие ожидания? Но даже если мы этого всего не ждем и непосредственно умеем наслаждаться днем, тем более прекрасно. Четверг, какой красивый. Вот у нас и по погоде совпало. Не знаю, как у вас там. Может быть, у вас погода лютая какая-то, и вам не весело в окно смотреть. Ну ничего, тогда не смотрите в окно, просто слушайте Hit FM. Смотрите в стену, слушайте Hit FM, так тоже можно. 14 часов и 5 минут в Москве. Калашникова здесь, всем привет. CMFL только что в качестве новиночки на новенького. Новинку чекаем, напомню, на нашем сайте hitfm.ru в разделе новинки и в таком же разделе, но в приложении Радио Hit FM. Там же на сайте и приложении голосуем за музыку любимую. Мы для вас все сделали, чтобы вам было удобно. Вы заходите, находите, соответственно, главный хитовый чарт голосования, выбираете из того, что мы для вас предложили. Ну вот, что-то нужно выбрать, господа, надо. Тем более, там есть что выбрать. И потом все, считайте, долг свой отдали Hit FM-у. Здесь просклоняем. Вот такие вот наши с вами дела. Ну и летим дальше музыку слушать, дела делать. All Star Show на радио Hit FM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
14: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
14: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
15: Он перестал быть человеком.
14: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и ОККО. 18+.
13: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: погода на Хит-ФМ.
1: А завтра еще теплее, ведь у нас прекрасная погода в столице, согласитесь. Так вот, Яндекс.Погоды на завтра нам обещает 16 градусов, которые мы, в общем-то, будем иногда ощущать. Правда, дождик возможен в течение дня и особенно во второй половине.
0: Реклама.

0: жить. 0+.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: А кто эта счастливая мама?
8: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
7: А что это за ясный взор?
9: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
10: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
13: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
14: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
13: Любимые герои.
15: Ух ты, пух ты.
13: И новые персонажи.
16: Гвоздь, не в кеды.
13: Барбоскины. 15 лет вместе.
17: Ура!
13: В кино с 8 октября.
18: Категория 0+.
19: Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка Легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба. 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11 октября. Москва. Улица Василисы Кожаной, 13. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит ФМ».
18: 0+.
20: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Многим из нас свойственно покупать все, за что зацепится взгляд, и кажется, это может делать нас счастливее. Оказалось, наоборот. Исследователи из Турции опросили несколько сотен человек и выяснили, что счастье не в очередной новой паре кроссовок или смартфоне, который отчаянно рекламируют в интернете. Наиболее счастливыми оказались люди, ценящие минимализм, добровольную простоту и здоровое отношение к вещам. Все это не означает переход на хлеб и воду, а также жизнь в пещере, но показывает важность траты денег на то, что действительно необходимо. При этом минималисты охотнее избавляются от старых вещей, когда те перестают приносить пользу. Впрочем, исследования провели только в Турции, и данные основаны на самоотчетах. Но для отказа

0: остальные покупки только на эмоциях, может хватить и этого. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам пробежимся, что там в мире делается, и не только в мире, может быть, у нас. Вот давайте разбираться. Вот, пожалуйста, в Китае была, наверное, правильно говорить, они есть такая влюбленная парочка, которые, ну, мало того, что встречались, там общались и прочее, любили дарить денежные подарочки. И причем не просто, а с каким-то смыслом. Вот в определенный день, в день рождения любимой девушки, бойфренд отправил ей традиционный красный конвертик и положил туда 520 юаней. Число 520 созвучно с китайской фразой «Я люблю тебя». И вот это вот он ей отправил. Что характерно, в ответ он надеялся, видимо, в ее же день рождения, что получит от девушки 1314 юаней. А это число созвучно с фразой китайской «на всю жизнь». Ну, может, он на свой день рождения надеялся, здесь не уточняется. Смысл в том, что она ничего не отправила, он у нее в суп подал. А ты вся любовь. Дальше, что еще происходило в Таиланде? Один дяденька возвращался из гостей и, видимо, не в том состоянии, в котором нужно быть, возвращаясь из гостей, тем более за рулем. Ну вот, ночная дорога была мокрая, в итоге он не справился с управлением и очутился в канаве. А дальше, вместо того, чтобы вызвать спасателей, он сначала поспал, ну а то сейчас спасатели приедут, в трубочку дунет, понимаете, и будут у него проблемы. Он поспал, выспался, а потом спасателей вызвал, но все равно все стало известно. Ну и еще о важном. Нам с вами рассказали способы сократить счета за ЖКУ. Знающие люди, я так понимаю. Так вот, советы, конечно, индивидуально должен каждый за собой смотреть, но что может помочь? Энергоэффективные лампы, еще лучше датчики движения, тоже бесплатно, знаете ли, не раздаются, ну, типа свет автоматически включается, выключается при движении. Могут сработать такие вещи, как выключение из розеток всех приборов, даже не работающих. Ну и еще какие-то маленькие лайфхаки. Ну вы там сами смотрите.

0: Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей. 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел авто в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее «Ликвимоли».
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо подмывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
18: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
19: Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
20: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
21: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
22: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
23: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

Окей, вот вам история мотивирующая. Допустим, если вы сейчас в офисе работаете, ну или какую-то свою работу продолжаете. Жили-были два брата-финансиста в Сингапуре. Соответственно, да, один 29 лет, второй 31 год. Они были достаточно успешными ребятами, работали в области технологий и финансов, зарабатывали, ну если на наши деньги, 670 тысяч рублей каждый. То есть, в принципе, нормально. Но очень устали от офисной жизни, так это скучно, так это вот напрягает, вот это вот все. Обязательно приходить с утра, уходить вечером, начальник, может быть, не самый интересный человечек. В общем, решили они всю эту офисную работу бросить и открыли лапшичную где-то в торговом центре. И бизнес пошел очень хорошо, и у них появились постоянные клиенты, и вообще просто все прекрасно, тем более ребята в бизнесе разбираются, в деньгах разбираются, но работать пришлось в два раза больше, потому что если ты начальнику скажешь, у меня рабочий день закончился, завтра доделаю, то самому себе и своему бизнесу ты такое не скажешь. Поэтому вкалывали-вкалывали и поняли, что это им тоже не нравится. И в офис не хотят возвращаться, и это уже больше не вывозят. Конечно, они говорят, мы еще сколько можем поработаем, потому что у нас есть постоянные клиенты, и нас все любят, и все такое, но пока будем выбирать дальнейший образ жизни и дальнейшую сферу деятельности, применения знаний, так сказать, потому что от этого тоже устали. Вот. Но, может быть, для кого-то, я не знаю, вариант подумать, а надо ли, если вдруг вы на каком-то распутье, вот подумайте, взвесить все за и против, а главное, может быть, подводные камни, которые еще пока не видно, а потом будет видно, и вдруг не понравится. Ну, такая философская темочка.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: мы новый часик начали. Как вы заметили, 15 часов и 3 минуты – это время московское. Этот час для нас будет особенный, как и следующий час, как и час потом. Потому что мы начинаем погружаться, так сказать, в веселье и развлечения. Ну, потому что можем. Можем себе это позволить. Вот, например, в этом часе к нам придет вездехит, чтобы мы в одного не сидели, так сказать. В какой момент? Ну, ближе, наверное, к второй половине часа, как обычно он приходит, ему так удобней, ну и мне тоже. Поэтому внимательно слушайте ближе ко второй половине часа. Иногда бывает, раньше он выскакивает, такое тоже бывает, но сразу намекну, не в этот раз. В общем, туда чуть-чуть попозже услышите приглашение в игру и выиграйте что-нибудь интересное. Может быть, поездку на такси, а может быть, спортивную одежду, а может быть, я не знаю, вкусненькое что-нибудь, да? В общем, там ясно, что много вариантов, но какой достанется нашему победителю, мы узнаем, естественно, в процессе игры. Главное, не пропустите слово «вездехит» вовремя написать. Сегодня, кстати, что там у нас 8 число, значит, 8 вездехит я отсчитываю. Это практически моментально. Просто на всякий случай вам говорю. Все остальное вы услышите и так в приглашении в игру. Ну, а еще что вы услышите? Музыку не поверите, представляете? Вот и Звонко в этом часе, и Тедди Свимс тоже, и допустим, Бенсон Бун. Ой, кстати, там история есть. Если смогу, расскажу потом, посмотрим. Потому что у нас на первом месте что? Естественно, вездехит.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business

0: «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит ФМ, раз рассказываем о том, что один поцелуй может вообще все решить. Ну, я думаю, ее муж побольше постарался, и она тоже, кстати. Вот, тем не менее, Дуа Липа и Кэлвин Харрис, которые не ее муж, были только что с нами.
1: Погода на Хит ФМ.
0: А теперь побудет рассказ от Яндекс.Погоды на завтрашний день. Предсказание: плюс 16 градусов, небольшой дождик возможен, а к вечеру и большой дождик возможен, имейте это тоже в виду. Температура приятная, но ветер усилится до 5 метров в секунду, и в целом, конечно, будет больше облачно, чем солнечно.
2: Реклама. Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, Капибара.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
12: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
13: 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Тренды. Чтобы мир стал немного добрее, не забывайте благодарить друг друга, и это положительно скажется на вашем здоровье. Так недавно австрийские ученые провели эксперимент среди добровольцев, где необходимо было писать письма своим близким, в которых они благодарили их за что-либо. В итоге эксперты пришли к выводу, что такая практика помогла участникам успокоить сердечный ритм, а у тех, кто благодарил окружающих ежедневно, снизилась частота пульса в состоянии покоя. Проще выражаясь, ученые уверены, что практика благодарности – это простой и практически бесплатный способ восстановления после стресса. Потому что, когда мы говорим «спасибо», наша нервная система укрепляется, а сердце быстрее восстанавливается после нагрузок. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: А уже поймался на данный момент, конечно же, потому что и приглашение в игру было, и рассказ о том, что делать, тоже было, потому что это одно и то же. В момент приглашения вы слышите алгоритм действий, повторяем, нужно прислать вездехит на наш номер. Я отчитываю, кстати, 8-й вездехит, потому что число такое в календаре. И с удовольствием представляю вам нашу победительницу. Это Наталья из Ангарска. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот она, наша победительница. Уже аплодисменты, как обычно, за победу. Вот, ну и, конечно, давайте же вместе узнавать, что же за вездехит ваш, вездехит на сегодня. А сегодня вам попадается вездехит на модную одежду.

0: жду. А это значит, что в вашем гардеробе появится стильный лонгслив от бренда OVO. Отличное обновление. Носите с удовольствием.
1: Спасибо большое.
0: С нашим удовольствием тоже. Еще раз поздравляем, конечно же. Оставайтесь на связи, все сейчас буду рассказывать про ваш подарок. Господа, про ваш подарок я расскажу в следующий раз, когда вы выиграете. Не пропускайте момент.
2: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Магнетик от Типауса прямо сейчас на Хит ФМ, 15.50 в Москве. У нас впереди встреча, знаменательная, наверное, с Али Фарбен. Но это до конца этого часа. Стромай тоже обязательно. В этом часе все помещаются. Потом часик закончится, но не закончится наши с вами игры. То есть они продолжатся, но уже в часе следующем. Естественно, там тоже есть о чем поиграть. Поэтому далеко не расходимся. Еще приятные подарки от Хит ФМ. И в следующем часе, и еще через час. Дел много.
1: Keep everything.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Если что, то любовь — это еще удовольствие. Naked Portugal Man только что на Hit FM. Ну, в качестве новиночки, разумеется, вы это заметили. И вот я сейчас проверю, честно говоря. А я хотела сказать, ну, вот она нас на сайте. О, наконец-то! У нас что-то в конце того часа сайт упал. И я прям расстроилась сама. А теперь нет, все поднялся. Все, смотрите, пожалуйста, сразу на все вопросы отвечаю. Все на нашем сайте, господа. И какая песня играла, там тоже можно увидеть. И как призы выдаются. И вообще, во что мы играем регулярно или вот в течение какого-то ближайшего времени. И поголосовать там же, и про новиночку узнать там же, и подкасты послушать, и даже переключиться на онлайн-потоки, на онлайн-радиостанции для нас, для вас, мы же и создаем. Но сейчас не рекомендую, потому что в этом часе мы опять немножко поиграем, и наш победитель заберет себе что-то прикольное на память непосредственно от Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
18: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
19: ОККО представляет.
20: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
21: Простые военные учения.
19: Главный сериал года в ОККО.
22: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
23: Я про это написать хочу.
19: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Что-то про дождик только что было, да? Заметили? Ну вот завтра дождик. Накаркала песенка. Завтра дождик, так обещает нам Яндекс.Погода. Причем может и днем начаться, а где-то только к вечеру, но зато к вечеру будет сильнее. А так вообще плюс 16 максимально.
2: Реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: О, капибара.
9: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современное.

0: Детская офтальмохирургия.
1: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Слишком женственно для работы. Слишком удобно для вечера. Слишком смело на каждый день. А кто вообще придумал эти правила? Оввио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovvio.style.
5: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
4: Любимые герои.
6: Ух ты, пух ты.
4: И новые персонажи.
7: Гвоздь, Невкеды.
4: Барбоскины. 15 лет вместе.
8: Ура!
4: В кино с 8 октября.
9: Категория 0+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.
9: 12+.
11: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
12: Hit FM. Hit FM.

Дай мне что-то. Вот такой запрос поступил от One Republic. Ну, у нас есть что-то. У нас есть наши фирменные подарочки от Hit FM. А это может быть и спортбокс, а это может быть и термокружка. Может быть, наша настолка, спойлер, все звезды, все это от Hit FM. И все, ну, не все это, а что-то из этого достанется нашему победителю. Он сам выберет, что конкретно ему нужно из перечисленного, если, конечно, выиграть в эту игру, а мы ее уже начинаем. Итак, я расскажу вам сейчас историю из жизни, расскажу ее, естественно, без важной детали, но у вас будет три варианта развития в этой истории. Один из вариантов перечисленных «правда», вы выбираете «правду» и соответствующую циферку 1, 2 или 3 присылаете в наш МАКС 925-007-107-4. Дальше я отчитываю восьмой по счету правильный ответ, потому что сегодня такое число на календаре, и мы так делаем. Восьмой правильный ответ. И говорю вам, что вы наш победитель, выбираете подарок от Hit FM на долгую память. Вот так вот все это происходит, напомнила просто. Поэтому сейчас предлагаю включиться и расскажу историю, которая произошла на берлинском марафоне. Там бежало огромное количество людей, это в разных городах такие происходят действия, у нас тоже происходит. И вот на берлинском марафоне, я так понимаю, он, наверное, статус международного имеет, а может быть, просто набежали, наехали. Одна китаянка бежала в том числе, вот, и она после этого прохождения этого марафона, она похвасталась своим личным рекордом у себя в соцсетях, разместила, что она вообще молодец-красавица, особенно с 35 по 40 километр. Она просто как-то нереально быстро преодолела это расстояние за 30 минут 49 секунд. Это ее личный рекорд. Поздравьте ее, какая она молодец. И вот эти все фоточки. И вот все, что с этим связано, она выкладывала у себя в соцсетях, но ненадолго, потому что вдруг появилось свидетельство того, что она сжульничала конкретно на этой дистанции с 35 по 40, по 40-й километр. Так вот, господа, как же конкретно она жульничала, за что ей потом стало стыдно? Первый вариант. Она как раз это расстояние очень сильно срезала. Есть свидетельство, как она убегает с дистанции. Второй вариант. Она проехалась на велосипеде какое-то время. Или третий вариант. Она воспользовалась самокатом как раз на этой части дистанции. Как вам кажется, что там было?

Рассказывая целиком истории, все в самокат поверили, а не самокат. Ну, не все, конечно, но тем не менее большинство. Итак, смотрите, как на самом деле было, и было не самокат. А действительно, одна бегунья, она у нас китайская девушка, принимала участие в берлинском марафоне, пробежала всю дистанцию, а потом очень сильно хвасталась у себя в соцсетях, что особенно она была хороша, на отрезке между 35-м и 40-м километрами пробежала это расстояние за 30 минут и 49 секунд. Ну просто метеор, ну полетела, ну ж озарение, видимо, пришло, второе дыхание открылось, и как побежит она, очень радовалась, сама себя хвалила, выставляла это все. Вот это, я молодец, вот это, понимаете. Но не успела она порадоваться лайком и поздравительным комментарием, как вдруг появилась скандальная информация. В интернете распространилось фото, сделанное как раз на 38-м километре марафона, вот между 35-м и 40-м, где она, а там прям и видно, в общем-то, и даже часть лица, и уж точно ее форма, нету никаких сомнений. На снимке она сидит на багажнике велосипеда, и ее подвозят. Представляете? Вот, конечно же, она извинилась, удалила все свои хвалебные вот эти вот посты. Сказала, ну, на самом деле, мне просто стало плохо. Подъехал мой приятель и хотел меня уже снять с дистанции. Но я немножечко отдышалась и поняла, что могу продолжить. Извините меня, простите, дуру грешную. В общем, да, она действительно на велосипеде немножечко покатилась. Я взяла себя в руки, продолжила марафон и потом сильно приносила извинения. Я отсчитывала 8-й правильный ответ, как вы понимаете, про велосипед. И давайте поздравим Надежду из Чувашии. Вот-вот-вот, это вам аплодисменты. А что мы сейчас будем с вами выбирать за подарок, это мы уже выберем.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Оплачивайте международные счета для бизнеса. Выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ». Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Вот, а это еще не все. Ну, в смысле, с часом почти все. 16.51 в Москве, если время нужно сверить. А вот не все в смысле игры, конечно же. Потому что есть у нас такая забава, и она будет в следующем часе. Называется «Хит на вкус». Выигрываем ужин на двоих в московском ресторане. И выигрывает его те, кто смогут поесть в московском ресторане. Ну, например, до конца года планируете приехать к нам? Вот и приезжайте, пожалуйста. А мы тут вас встретим, так сказать, вкусненьким. Не то чтобы мы, а ресторан, о котором пойдет речь как раз в следующем часе. Просто готовьтесь как-то.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Вот именно с таким спокойным выражением лица я смотрела в окно, на строящийся дом, на туалет, который стоит вот этот вот, ну, синенький, синенькая кабиночка для строителей. Прям почему-то нам в окно его поставили и развернули. Спасибо, господа. Хорошо, далеко достаточно. Но дело не в этом. Я вот сначала вот на такое любовался, а потом вдруг поняла кое-что совсем другое. И оно гораздо грустнее, чем туалет. Короче говоря, к нам кто бы ни пришел, вот гости любые, особенно кто первый раз у нас здесь, на Хит-ФМ, на 8-м этаже, они смотрят и говорят, помимо того, что вы какие и вы красивые, какая студия яркая, зеленая, красивая. Говорят, какой у вас красивый вид. И я вот только что отвлеклась, так сказать, от, сами понимаете, чего, процесса стройки. И я поняла, что а вид-то уже не такой красивый, потому что так быстро строят, так быстро строят. Вот два дома нам возводят, понимаете, прямо перед самыми практически окнами. Ну, по крайней мере, не то, что окно в окно будем смотреть, но это вот прям, да, такой пейзаж теперь. И причем один, ну, еще не дом, вот эти вот все балки, вот как все такое. Но это уже, я извиняюсь, я вижу отсюда, это 10-й этаж сейчас, там, где туалет как раз стоит. А чуть подальше дом, это уже, по-моему, 12-й этаж они там возятся, понимаете? И вообще не собираются останавливаться. И судя по высоте башенного крана, тут еще будет гораздо выше. Все, закрыли! Хоть бы фасады были хорошие, красивые. А если еще фасады мне, например, не нравятся, и что тогда? Куда смотреть? Я всегда в окно смотрю. На эти дурацкие. Но, может быть, будут красивые. Есть надежда. В общем, хорошее ищем во всем. Более того, у нас хорошее есть. В этом часе мы играем в хит на вкус. И выигрываем, разумеется, ужин на двоих. В московском ресторане попрошу еще раз обратить ваше внимание на это. Поэтому, если вы в ближайшие несколько месяцев в Москве, вы можете посмотреть, как это все быстро отстраивается. А главное, вкусно поесть в одном из ресторанов. Приглашу в игру чуть позже. С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: Вот это вот «позвони мне, позвони» будет чуть-чуть попозже, когда играем. А сейчас рассказ. Завтра плюс 16 градусов, это максимальный показатель. Ощущаться будет немножечко прохладнее, потому что ветер поднимется до 5 метров в секунду и вообще пойдет дождь. И причем дождь может быть сильный.
0: Реклама.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды.
4: Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час.

0: Yes. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: О, Капибара.
6: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация о организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: мода. Ценители модной одежды часто зрительно выбиваются из толпы, однако не всегда эти отличия заметны невооруженным взглядом. И необычное скрыто от посторонних глаз. К примеру, в Великобритании разработали куртку из камня. Точнее, из 54 тысяч маленьких сланцевых плиток размером 5 на 5 мм и толщиной всего 0,5 мм. Каждая плитка при сгибании рукавов приподнимается и заходит друг на друга. Таким образом, материал движется вместе с владельцем. Создавали куртку в несколько десятков этапов, самым сложным из которых была резка сланца на специальном станке. Пока предмет одежды существует в единственном экземпляре, который уже оценили в 50 тысяч долларов. А более массовая и пригодная для носки версия ожидается примерно через 2 года. В планах использования в производстве гранита, мрамора и песчаника. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru. Give me, give

0: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Стейки «Тизи» бай Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakitizi.ru.
1: И выигрываете у нас ужин на двоих в одном из ресторанов Steak It Easy. В данный момент мы с вами, господа, начинаем. Более того, сейчас у нас в соцсетях, например, выложили фотографию главного героя наших с вами, вот этих вот отношений. А это тот самый бургер Hit Easy, который специально для нас это

и осенью сделан. И он, мне кажется, красавец. Красавец, каких мало вкусный. Но это вы потом сами оцените. А сейчас приступаем к игре. Итак, главное, конечно же, дозвониться. Звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Вы дозваниваетесь сюда. Естественно, знаете, да, что отужинать вы собираетесь в Москве. Здесь без, так сказать, вариантов. Вот. И мы с вами внимательно слушаем какой-то звук, раздающийся из кухни. Это большая подсказка. Это именно кухня. Поэтому не что-то абстрактное, а что конкретно на кухне может происходить. Может, у кого-то это где-то еще в другом месте происходит. Но вообще-то у нормального человека это на кухне происходит. Так вот, звуки кухни мы с вами слушаем. Нас интересует один конкретный сегодня. И вы угадываете, что же это за звук. Если с первого раза не получилось, у нас есть вторая попытка. Внимательно его послушайте. Вы угадываете, я надеюсь. И тогда получаете ресторан. А точнее, ну не то весь ресторан вам никто не подарит. А вот ужин на двоих. Это, да, это ваш подарок. Итак, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Прямо сейчас звоните.

0: FM.
1: Ну что, мое почтение, господа, вы не даете москвичам сходить в московский ресторан. Это даже интересно, это беспрецедентно, честно говоря, такого никогда не было. И вот опять Денис у нас из Липецка на сей раз собирается приехать в Москву, чтобы отведать все самое вкусное в ресторане «Steak It Easy». Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вы же знаете, да, чем мы сейчас займемся прежде того, как вы выиграете и начнете потом уже свой ужин прекрасный на двоих? Мы будем отгадывать звук кухни.
2: Угу. Да, знаю.
1: Так, отлично. Главное, что я напомню, что у вас две попытки послушать, может быть, вторая не понадобится, было бы славно. Но, если что, вторая попытка у вас тоже есть послушать. Ну, а дальше мы должны дожать этот момент. В общем, если слышно меня хорошо, тогда я предлагаю уже окунуться в звуки кухни. Готовы?
2: Готов.
1: Итак, звук. Вот такой вот. Как вам кажется, Денис, что это было только что?

0: моет-то?
1: Наверное, посуду моет.
2: Нет, нет, нет. Посуду мыть рано, потому что это еще процесс до того, как моет посуду, явно. Мы ее еще не все испачкали, если честно.
1: Жарят, жарят.
2: Так, жарят что? Это важно.
1: Мясо,
2: правильно, это жарят мясо. И это правильный ответ. Вы понимаете, да?
1: Спасибо, ура!
2: Ура! Ура! Действительно, мало того, что вы отгадали и второй раз даже не стали мы слушать, одно и главное, вы получаете ужин на двоих в ресторане Steak It Easy. И возможность, кстати, попробовать фирменный бургер Hit Easy с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Hit FM. И для вас, Денис! Вы там что, упали?
1: Спасибо.
2: Нет, не упали, остались с нами. Вам спасибо, оставайтесь на связи. Я понимаю, радости нет предела, но я вам все объясню за кадром, как это все будет дальше происходить. Что же, господа, это прекрасно. Мы идем хорошим темпом, но завтра продолжим уже. Сегодня хороший темп мы уже сбавляем, потому что, во-первых, вечер, а во-вторых, уже у нас есть победитель замечательный. Завтра будет не менее замечательный, правда же? Вот, продолжим завтра.
3: Спонсор игры ООО «Лавонбуф». Steak It Easy by Васильчуки. Сочные бургеры, мясо и блюда на огне. По будням ланчи, по выходным бранчи. Для встреч с друзьями и семейных обедов. Бронируйте на steakiteasy.ru.

Вот такой вот у нас способ вас любить. The way to love – это наш способ выражать любовь, в том числе вот играть с вами без устали, хоть каждый час. В этом часть поиграли и в следующем, между прочим. Но уже Илья Алексеев, к нему все вопросы. Он, кстати, тоже бургер пробовал, да. Мы вот одни из немногих, кто уже попробовали. Это наш замечательный бургер в честь нас созданный. Ой, ему очень понравился. Очень понравился. Однажды увидите в наших соцсетях, насколько не отберешь. Но это он, может быть, потом сам прокомментирует. А главное, что у нас еще один везде хит не приходил. Угу. И он придет в следующем часе вместе с Ильей Алексеевым. Поэтому будьте внимательны, кто там первый придет, кто второй, разберетесь. И выиграть вам желаю. А еще хорошего вечера. И до завтра попрощаюсь. Была Калашникова, летела целой, пока.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Topic на радио Hit FM, 18.07 по Москве. Финалем рабочий четверг. Приятными известиями уже в этом часе всех вас ждет возможность получить классные подарки от радио Hit FM, потому что уже поблизости везде хит, что он скрывает, что угодно, от пиццы до ювелирных украшений, и как все происходит. Где-то между песнями не сейчас прозвучит кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Hit FM. Сразу после этого необходимо отправить сообщение в мессенджер Max радио Hit FM в личку. Это важно, по номеру +7 925 007 1074. Если станете при этом восьмыми, потому что сегодня 8 октября, да, я проверил, то с вами свяжусь, и мы вручим вам что-то очень приятное и полезное. Всем желаю удачи, Илья Алексеев у микрофона. Всем доброго вечера, а с нами Vice на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс». От 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.

0: случаях. В этом весь ты.
1: В этом весь ты.
0: Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Режим вечеринки можно включить по желанию, когда этого хочется. Вот и Pink на радио Hit FM только что энергично перенесла нас в 2002 год. Мощный стопудовый хит, а теперь и напоминалка о том, что уже где-то рядом находится везде хит. Это ключ к призам от радио Hit FM, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Вам всего-то необходимо дождаться условного сигнала, кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Hit FM между песнями и отправить в этот момент слово «Везде хит» в личку в мессенджер Макс радио Hit FM. Побеждает восьмое сообщение, потому что сегодня 8 октября, не сейчас, после условного сигнала. А пока...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов, пасмурно, ветер южный 2 метра в секунду. Далее вечером и ночью до 9 градусов тепла, пасмурно, преимущественно без осадков. А вот завтра вероятны довольно сильные дожди до 16 со знаком плюс на термометрах.
1: Реклама.
2: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
3: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
4: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хит Ньюс. Здоровье. Принято считать, что мы сами виноваты в наборе лишнего веса. Однако недавнее открытие ученых из Дании показало, что это не совсем так. Правда, пока речь об экспериментах на мышах, но все же. Исследователи нашли в организме белок, решающий сжигать жир или накапливать. Этот механизм работает вне сознательного контроля, так что сила воли тут ни при чем. Что особенно интересно, на холоде уровень этого белка подскакивает в 90 раз. То есть природа буквально встроила в нас кнопку «похудеть», но для этого нужно мерзнуть. Плюс белок подчиняется биологическим часам. Ночью он спит, а перед пробуждением просыпается, но пропущенный прием пищи или холод может сломать весь график. Ученые выяснили, что у людей с высоким содержанием этого белка в подкожном жире индекс массы тела обычно ниже. В открытии уже видят основу для терапии болезни обмена веществ. А пока можно хотя бы снять с себя вину за лишние килограммы на боках. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Поймать визихит на радио Хит FM не так и просто, как может показаться. Он ходит, летает по эфиру в случайном порядке, по будням, но именно сейчас этот момент настал. Кто-то из вас в ближайшие минуты получит что-то очень классное, приятное и полезное от радио Хит FM. Кодовая фраза «Лови визихит на радио Хит FM» прозвучала и полетели сразу же. Ваше сообщение со словом «визихит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личку. Я отсчитывал 8-е сообщение, потому что сегодня 8 октября, и с нами Наталья из Новомосковска. Здравствуйте, Наталья!
2: Добрый вечер!
1: Отлично, вы с нами. Мы дарим вам, конечно же, для начала аплодисменты. Поздравляем! Да. Поздравляем вас всей страной! У вас получилось все абсолютно. И, конечно же, давайте узнаем, какой вездехит вы поймали. Итак, давайте смотреть. Вы получаете вездехит на гаджеты. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать современные аксессуары и приятные технологические обновления в одном из известных магазинов электроники. Ну а почему бы не обновиться в самом деле, да? Есть уже идеи, возможно. Ну ладно, не буду напирать, да. Я уверен, что у вас была какая-то группа поддержки, может быть. В общем, есть кому передать привет. Все-таки мы с вами беседуем на радио. Давайте.
2: Ну, группы поддержки нет, но хочу передать привет просто всем хорошим людям. Пожелать здоровья.
1: Ну ничего, теперь мы ваша группа поддержки, и у вас еще собственные фанаты появятся. Собственно, оставайтесь на связи, мы за эфиром еще немного поговорим, поболтаем. Еще раз вам аплодисменты. Ну и, конечно же, Новомосковску всему огромный-огромный привет. А я снова желаю всем удачи. Вездехит может снова появиться в эфире когда угодно, а вы получите шанс выиграть классные хитовые призы от аксессуаров.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
13: Эргоферон.
14: Мы всей семьей лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
15: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение.

0: простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
4: Кроме «Ленты» эконом.
3: Цены на минимум. Выгода на максимум.
5: В «Ленте».
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-9840. 0+.
12: Следующая остановка. Большой розыгрыш.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от VB Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на VB. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Two Colors, Сафридо и Крис де Саранди на радио Хит FM 18.50 по Москве. Все меньше времени остается у этого четверга, но это также и плюс. До пятницы нам уже буквально рукой подать. Напомню пока что про возможность оставаться с нами, в том числе с помощью умных колонок. Для этого достаточно сказать своей «Включи радио Хит FM», и сразу же вы окажетесь в нашей хитовой компании. Проверяю на себе лично, каждый день работает идеально.
1: Хит FM. Реклама.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибар».
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай.

0: Мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Второй кофе, растворимый Нескафе Голд, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево».
5: Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит FM и выигрывайте ужин на двоих в Стейки Тизи с нашим новым бургером. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.
8: Хит FM.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. Как красиво.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

One Republic на радио Hit FM в 19 часов и 6 минут по Москве. Здесь Илья Алексеев. Всем привет и поздравления с фактическим окончанием четверга как рабочего дня. Конечно, кому-то еще придется немного потрудиться, но, ребята, мы с вами. В основном мы уже готовимся к пятнице и отрыву на выходных. Это такой финальный рывок, можно сказать. А делать его будет комфортнее под хиты. Соответственно, стопудовый совсем скоро. Также от Maroon 5, Tame Impala и Jenny впереди. А еще Рита Ора прямо сейчас на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года. Модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
12: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
17: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
19: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Maroon 5 на радио Hit FM и знаменитая This Love, стопудовый хит, и этим все сказано. Это был 2004 год, а сейчас нам пора возвращаться в 2026 в Hit News. Совсем скоро расскажу, как гаджеты повлияют на нашу внешность в будущем. Ну а главными по хитам в ближайшие 10-15 минут будут Alok, Ziba и Portugal The Man, Hugel и компания, а также Iowa. Но сначала...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов, пасмурно, ветра нет. Далее вечером и ночью до 9 градусов тепла, пасмурно, преимущественно без осадков. Завтра возможны сильные дожди до 16 со знаком плюс на термометрах.
1: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
8: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
9: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
13: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. На такси 2 сентября 17 ноября 2026 года. Информация организации правил количества визов срок не теряет никаких учений на globus.ru.
14: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Гаджеты. Смартфоны и компьютеры неумолимо меняют не только нашу жизнь, но и внешность. Международная команда ученых составила портрет наших потомков, рассказав, какими будут эталоны красоты будущего. Итак, наши прапраправнуки будут обладать более длинной и широкой стопой, а пальцы на ногах станут короче, поскольку уже сейчас наши современники стали реже ходить. Также сутулость и сильный прогиб в пояснице в будущем станут абсолютной нормой. Помимо этого, человеческий таз станет узким, а девушки с пышными формами уже перестанут будоражить мужское внимание. Эксперты также отмечают, что человек разучится шевелить ушами. Однако чего мы точно не лишимся, так это волос. Ну а пока этого не случилось, рекомендуем отвлечься от смартфонов и пойти на хорошую пешую прогулку, которая улучшит самочувствие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: The Second Voice на радио Hit FM. С каждой минутой мы приближаемся к пятнице, а у нее, как известно, свой особенный ритм. Кстати, когда настроение просит движения, включайте и слушайте онлайн-радиостанцию «Русский движ» на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. Русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме именно там. Но и в основной эфир возвращайтесь, конечно же. Вот, например, новинка на радио Hit FM.
1: Сэм Фелд и Аздис. Need That Love.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии проверки. Проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и НН-760-100.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных.

0: разных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Тейлор Свифт на радио Хит FM в 19:50 по Москве. Песня «Shake It Off». В ней говорится о безразличии Тейлор к своим недоброжелателям и их негативному отношению к ее имиджу. И здесь все абсолютно правильно. Давайте тоже дружно идти к успеху или хотя бы навстречу пятнице и выходным. Разумеется, под хиты самых топовых артистов.
1: Хит FM. Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого! Откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отсчет. 10.
5: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
11: ООО «Капибара».
12: Скидка!
13: Скидка!
12: Многоэтажная.
13: Многоэтажная. Многоэтажная.
12: Рассрочка.
13: Рассрочка. Рассрочка.
12: Беспроцентная.
13: Беспроцентная.
14: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
15: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
16: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Steak It Easy создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в хит на вкус на радио Хит FM и выигрывайте ужин на двоих в Steak It Easy с нашим новым

0: стейки, тызи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабунбуф». 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Софи Таккер на радио Хит ФМ на старте очередного часа этого четверга, в основном уже нерабочего, конечно же, 20.04 в Москве, если быть точным. Всем огромный привет, здесь Илья Алексеев. Не буду тянуть, сразу же рассказываю, кого будем с вами слушать в ближайшее время. Селена Гомес со стопудовым хитом 2011 года. Впереди компанию ей составит Fastboy, а еще Градусы, Роберт Кристиан и Элис Шука. И все они на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Селена Гомес на радио Хит ФМ была только что, это ее музыкальный привет из далекого уже 2011 года. 15 лет как не бывало, что еще раз доказывает, что настоящий стопудовый хит, он вне времени. Ну а дальше компанию нам этим вечером составит Биби Рекс и Дэвид Гетта, Йербукс, Эйф и многие другие. А пока...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, пасмурно, ветер южный 2 метра в секунду. Далее вечером и ночью до 8 градусов тепла, пасмурно, преимущественно без осадков. Завтра ожидаются довольно сильные дожди и до 16 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8499-725-44-40.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
9: Лучшие волейболисты страны в финале 4 Кубка легенд в Москве. 4 сильнейших мужских клуба. 2 дня, 3 матча, 1 трофей. Ты должен увидеть это своими глазами. 10 и 11 октября. Москва. Улица Василисы Кожаной, 13. Волейбольная арена «Динамо». Информационный партнер «Радио Хит ФМ». 0+.
10: Сегодня жакет, завтра мини. В выходные спортшик. Определись уже. Хотя зачем? Овио. Стиль – это ты. Выбирай свой образ на ovio.style.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
12: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
13: Любимые герои.
14: Ух ты, пух ты.
13: И новые персонажи.
15: Гость, Невкеды.
13: Барбоскины. 15 лет вместе.
16: Ура!
13: В кино с 8 октября.
17: Категория 0+.
18: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
1: Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Экология. Партнер «Национальные проекты России».
1: Чистая вода – это один из важнейших факторов нашего крепкого здоровья. При этом важно понимать, что дело касается не только питьевой воды, а всех водных запасов в целом, как части глобальной экосистемы. В России уже много лет ведется комплексная работа по защите окружающей среды. По национальному проекту «Экологическое благополучие» особое внимание уделяется расчистке рек, озер и водохранилищ. Оздоровление водоемов возвращает им глубину и чистоту, улучшает биологическое состояние и делает комфортнее среду для людей, живущих рядом. При этом каждый желающий может принять участие в заботе о водных ресурсах. По всей стране проходит акция по уборке берегов «Вода России». Найти подходящее мероприятие и записаться на него можно на сайте берегдобрыхдел.рф. При этом там же есть возможность организовать и свою экологическую акцию. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Мэшбит на радио Хит ФМ. Очень красивая работа. My Love. Звучание говорит само за себя, даже больше слов о любви. И, кстати, о любви, но к музыке и хитам. Успейте отдать свой голос в рамках нашего главного хитового чарта на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Голосование идет, а итоги уже в субботу в 18 часов по Москве. Не пропустите. Ну, а если пропустите, то в воскресенье в полдень можно будет услышать повтор. А теперь едем дальше вместе с Арианой Гранде на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
9: То, что я видел, будущее.
10: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
11: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллион бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

20:49 в Москве. Такие летние по настроению ритма Таю Крус и Лудакрис на радио Хит ФМ. В октябре, да, такое нам точно не помешает. До финала этого часа также ловите мощнейшие хиты в ассортименте. Мне кажется, весомый аргумент оставаться с нами и строить планы как на пятницу, так и на ближайший уикенд.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. В Москве 9 часов вечера.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Tame Impala на радио Hit FM в 21.05 по Москве. Песня называется «Лузер», но в проигравших я на самом деле вижу только четверг, потому что он уже практически на исходе. В остальном мы на подъеме, но настроение все равно улучшать продолжим. Всем привет, Илья Алексеев у микрофона, и давайте порадую вас списком артистов, которые совсем скоро зазвучат в эфире. Леди Гага и ее стопудовый хит 2008 года, Оливер Хелденс, Зиверт, а еще вот эти ребята, которые сами и представятся на радио Hit FM.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает.
17: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Леди Гага на радио Хит ФМ и ее Poker Face. Очень мощный стопудовый хит 2008 года. Целое музыкальное путешествие в прошлое за 3,5 минуты. Но их хватает для того, чтобы вспомнить эти времена и вернуться в 2026. Здесь нас ждут результаты одного исследования, из которого выяснилось, что и зачем чаще всего мы фоткаем. В Хит Ньюс расскажу подробнее. Также впереди Алок и Халид, Дон Толивер и Доджа Кэт и Кима Саундс. Но сначала...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, ветер южный 2 метра в секунду. Далее вечером и ночью до 8 градусов тепла, пасмурно, преимущественно без осадков. Завтра ожидаются достаточно сильные дожди до 16 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно...
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: ООО «Капибара».
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Розовый октябрь – месяц здоровья молочной железы. Позаботьтесь о себе в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Пройдите

0: Проведите диагностику и консультацию маммолога за один визит. Телефон 8-499-725-44-40.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
3: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: Kid News. Гаджеты. Наши смартфоны позволяют оставлять в памяти множество моментов жизни, как будничных, так и праздничных. Причем в очень хорошем качестве. Тем временем представители одного из популярных производителей гаджетов выяснили, что россияне фотографируют чаще, зачем и насколько им это нравится. Оказалось, что треть опрошенных не нравится фото с собой, а большая часть посещает разные локации вроде выставок, спортзалов и ресторанов для создания и публикации красивого контента, а не по прямому назначению. Что интересно, 25% опрошенных постоянно фотографируют свою еду, но не знают зачем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Naked и Portugal The Man на радио Hit FM пожаловали к нам с новинкой Some Kind of High. Лично я заслушался, но не забудем также и о хитах впереди. Шаус и Кап Спорт, Джейсон Деруло, Алекс Уоррен. Список этот, конечно, не полный, но все эти ребята на радио Hit FM в ближайшие минуты.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
8: ОККО представляет.
9: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Шаус и Кап Спорт на радио Хит ФМ. Работа Only You в 21 час и 51 минуту по Москве. Вот на этом я и буду оставлять место у микрофона и отправляться на поиски новостей. Всем желаю шикарного и хитового завершения этого четверга и невероятно удачной и приятной пятницы. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит FM. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
3: У этой осени появился свой вкус. Радио Хит FM и Стейки Тизи создали фирменный бургер Хит Изи с мраморной говядиной и пастрами. Хотите попробовать? По будням с 5 до 6 вечера по Москве играйте в Хит на вкус на Радио Хит FM и выигрывайте ужин на двоих в Стейки Тизи с нашим новым бургером. Стейки Тизи, сочные бургеры, мясо и блюда на огне. Встречайтесь с друзьями, приходите всей семьей. Бронируйте на steakitizi.ru. Спонсор игры ООО «Лабанбуф». 12+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Средняя продолжительность жизни в мире составляет 73 года, однако современные ученые планируют это изменить. К счастью, к лучшему. Эксперты из Китая ведут разработки так называемой таблетки молодости на основе экстракта виноградных косточек, которые по теоретическим

0: данным, могут привести к увеличению продолжительности жизни до 150 лет. Создать тот самый эликсир молодости ученые надеются благодаря работе искусственного интеллекта и генного редактирования. Однако пока этого не случилось, ученые напоминают, что наиболее надежными и проверенными методами замедления процессов старения остаются правильное питание, регулярная физическая активность и поддержка умственной деятельности. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Хит Ньюс. Открытие. Если при общении с людьми вас все раздражает, то, возможно, это сигнал вовсе не о том, что вам пора отдохнуть. Недавно канадские ученые выяснили, что раздражительность является признаком высокого интеллекта. Все дело в том, что высокий IQ почти всегда сочетается с низкой терпимостью к хаосу, лжи и странным нелогичным ситуациям. Как утверждают эксперты, в моменты спонтанной раздражительности мозг просто быстрее подмечает несостыковки и начинает возмущаться. Так не должно работать. Ученые также отметили, что подобная злость не про всплеск эмоций. Это внутренний датчик ошибки, который впоследствии превращается в гениальные идеи, проекты и решения.

0: помогающие изменить реальность. Так что не раздражительный, а гениальный. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.

0: Капсикам.
1: Плечо подмывает усы на порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: здоровья.
1: Для того, чтобы не нервничать по пустякам, важно соблюдать цифровую гигиену и заниматься спортом. Помимо этого, ученые из Перми рекомендуют завести полезные домашние растения, которые благоприятно скажутся на здоровье. Допустим, комнатные цитрусовые растения выделяют летучие вещества и уничтожают вредные микробы в помещении. Бегония увлажняет воздух в комнате и помогает бороться с пылью. А чтобы насытить воздух кислородом, можно посадить хлорофитум. А вот гордения в спальне расслабляют. Ослабляет нервную систему и улучшает сон за счет запаха своих цветов. Также улучшает самочувствие и снимает усталость розмарин, поскольку запах этого растения помогает в борьбе со стрессом и тревожностью, благодаря уменьшению в организме уровня гормона кортизола. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: радио Hit FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: космос. Человечество уже не первый год ищет планеты, пригодные для жизни, в том числе для того, чтобы туда впоследствии полететь. Однако, вполне возможно, мы в той ситуации, когда дома все же лучше. Недавнее суперкомпьютерное моделирование галактик показало, что опасных для жизни мест во Вселенной гораздо больше, чем благоприятных. И мы живем в почти идеальном ее районе. В космосе существует множество угроз. Взрывы массивных звезд и гамма-всплески – одни из них. И палеонтологи связывают с ними, например, массовое вымирание 450 миллионов лет назад. Не говоря уже о сверхмассивных черных дырах, которые способны лишить планету атмосферы. Наша галактика уже пережила свою бурную молодость. За миллиард лет менее одной звезды из тысячи сталкивается с событием, опасным для жизни. Мелкие галактики, которых во Вселенной большинство, куда опаснее. Они слишком плотные и энергичные. Так что наша Солнечная система не просто родной дом, а практически идеальное место для жизни. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Еда. Наступил сезон тыквы, и пока одни люди готовятся вырезать из них страшных человечков, ученые напомнили, что употребление тыквы в пищу полезно для здоровья. По словам медиков, тыква – богатый источник витамина А, который несет несомненную пользу для здоровья глаз, иммунной системы и кожи. Помимо этого, тыква низкокалорийная и содержит множество пищевых волокон, которые способствуют сытости в желудке, а это помогает контролировать аппетит при похудении. Также не стоит пренебрегать семенами тыквы. В них содержится много магния, который помогает держать кровяное давление под контролем и весьма полезен для сердечно-сосудистой системы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.